Вот интересно, какие впечатления, когда летишь на воздушном шаре? Я знаю, что многие из наших слушателей уже смогли освоить, да, это предложение, которое есть на рынке развлечений. Но я, к сожалению своему, пока только на самолете. Но в списке того, что нужно сделать за лето, у меня этот пункт есть. Надеюсь, что к финалу сезона галочка напротив него будет стоять. Друзья, пусть у вас все получается. Это мое искреннее желание. Хорошего вам настроения. Зовут меня Олег Пивунов. Первым автомобильным двигаемся только вперед и не меняем ритма.

эхо. Правда, вот был армейский дружок, уехал

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Случается так, что дела идут не по плану. И вот, честно, в моем случае, у меня это получается, наоборот, даже лучше, когда не по плану. Ну, бывает так, да? Планировал одно, а получилось не так, как хотел, но получилось лучше. Вот и вам желаю того же, друзья. Пусть даже если незапланированные мероприятия случаются, то будут они исключительно хорошими, добрыми и позитивными, как наш эфир и прекрасный вечер в компании Первого автомобильного радио. С вами Олег Пивунов. Движемся только вперед.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один

Звон гитары или звук колонок — это прекрасно. И когда звучит громко, еще лучше. Но все-таки стоит помнить, когда прибавляете звук, что есть правила общежития, да, и лишь бы не мешать кому-то спать. Друзья, всем привет, это первое автомобильное «Движемся только вперед». Надеюсь, вы в прекрасном настроении, в отличном расположении духа находитесь. По-прежнему с вами Олег Пивунов. Услышимся мы скоро, ну а пока слушаем лучшую музыку на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Не знаю, насколько ностальгия чувство хорошее, наверное, иногда приятно так обернуться, оглянуться и вспомнить то, что было. Но самое главное не делать это часто, потому что по правилам первого автомобильного движение должно быть только вперед, друзья. Уверен, впереди у нас у всех все будет замечательно. С вами Олег Пивунов, у микрофона я здесь, на волнах Авторадио, друзья. Ну а дальше на наших волнах самая лучшая музыка от самых лучших артистов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
1: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России хотят изменить правила ареста имущества за долги. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Министерство юстиции предложило увеличить порог задолженности, при котором возможно арестовать имущество должника. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на информацию ведомства. Пороговую сумму, при которой арест имущества не допускается, предлагается увеличить с 3 до 10 тысяч рублей. Кроме того, министерство планирует ограничить арест имущества должника только суммой его задолженности. Предлагаемые изменения в порядок взыскания имущества помогут достичь баланса между правами взыскателя и должника, исключая ситуации, когда граждане сталкиваются с излишними ограничениями, такими как блокировка всех средств на счете или запрет на регистрационные действия с имуществом при незначительных долгах. Также законопроект предполагает изменение порядка, по которому судебные приставы получают информацию о счетах должников. Для упрощения административных процедур эти данные будут запрашиваться в первую очередь у налоговых органов.
0: Про зарплату.
2: Зарплаты в России рванули вверх. За 10 лет средний доход вырос почти втрое. Об этом сообщает ТАСС после изучения данных статистики. Так, в апреле 2026 года средняя зарплата в России составила 109 052 рубля, в 2016 того же месяца 36 497 рублей, это согласно материалам Росстата. Соответственно, сумма выросла более чем на 72,5 тысячи рублей.
0: Про школу.
2: Домашние задания для первоклассников официально отменили. С 1 сентября этого года у учеников больше не будет дополнительной работы на дом. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомился ТАСС. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков. По задумке, это должно снизить стресс у первоклашек в адаптационный период и укрепить их здоровье, решили в Минпросвещения.
0: Про футбол.
2: Все три сборные хозяйки чемпионата мира этого года вылетели в 1/8 финала, пропустив не меньше 3 мячей. Первая из хозяев турнир покинула сборная Канады, игравшая матчи плей-офф в США после второго места в группе. Канадцы уступили полуфиналисту прошлого чемпионата мира Марокко 0-3. Сборная Мексики в Мехико проиграла Англии 2-3. США уступили Бельгии, несмотря на возвращение после приостановки и дисквалификации Флориана Балагуна. Он заработал штрафной, после которого Малик Тильман сравнял счет, но затем бельгийцы забили еще дважды и выбили звездно-полосатых из турнира.
0: Про столицу.
2: Ни один день на этой неделе в Москве и области не обойдется без дождей и гроз. Особой жары не предвидится. Вплоть до четверга днем будет 20-22 градуса. В пятницу потеплее до 26-28. Но дожди не прекратятся. Виноват очень большой, растянувшийся от Баренцева моря до Черного циклон долгожитель, объяснили синоптики центра ФОБОС. Он зависнет над нами на целую неделю. За это время в общей сложности выльется почти 80% месячной июньской нормы. Специалисты окрестили эти дожди огуречными. Так называют затяжные прохладные дожди в середине лета. Официальный курс доллара 77 рублей 97 копеек. Курс евро 89 рублей 26 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

У Люси Чеботиной вот такие вопросы, а у россиян другие. В три раза чаще мы с вами стали искать в интернете, как самостоятельно приготовить бензин. За последний месяц более 17 тысяч запросов. Какие времена, такие и запросы. Делайте громче авторадио, ловите большой привет. У микрофона Олеся Соболева. Вторник в нашем с вами распоряжении. Проведем его, ну, кто где, кто на работе, кто в отпуске. Но самое главное, вместе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88.
8: Без тебя жизнь

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Спасатели нашли пропавших в Магаданской области туристов. Группу путешественников обнаружили с воздуха примерно в 30 километрах от места окончания маршрута. Туристы пропали накануне во время сплава по рекам Ингаджа и Армань в Магаданской области. Их лодка перевернулась вместе со спутниковым телефоном, поэтому они не могли выйти на связь и подать сигнал бедствия. Путешественников уже доставили на вертолетах в Магадан. Их здоровью ничего не угрожает. По словам спасателей, людей спасло то, что они зарегистрировали свой маршрут в МЧС и их вовремя начали искать. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для усиления воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники в правительственных структурах. Если ранее их полномочия ограничивали охраной закрытых территорий, режимных и особо важных объектов, то новые нормы позволят им осуществлять деятельность на территории населенных пунктов и в различных организациях. Система здравоохранения Великобритании запускает программу, предлагающую людям гулять всего 20 минут в день. За выполнение нормы будут начислять баллы, которые можно обменять на ваучеры в магазине, бесплатные кофе и билеты в кино. За месяц таких неспешных променадов набегает 42 километра. Это как полноценный марафон, только без бега. Так, инициаторы проекта хотят спасти нацию от лени. Ведь малоподвижный образ жизни обходится бюджету почти в 7,5 миллиардов фунтов в год. Программу по всей стране запустят с января. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: Накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
13: «Пятерочка» выручает!
14: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 15 градусов и днем до 23.
2: Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ООО ТК «Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся, мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями с 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Платье. Юбка. Туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: Когда

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
6: Категория 6+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России изменился перечень документов, необходимых для получения пенсии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России вступили в силу обновленные правила получения пенсии, которые заменяют нормы, действовавшие с 2021 года. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, главная цель изменения – сделать процедуру назначения выплат максимально удобной для граждан за счет цифровизации. Они распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой части. Теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать информацию о стаже и заработке гражданина через единую цифровую платформу. Это избавляет людей от необходимости искать и предоставлять справки самостоятельно. Балынин подчеркнул, что дополнительные документы понадобятся лишь в исключительных случаях, если нужные сведения отсутствуют в государственных базах.
0: Про школу.
2: Курс информационной безопасности предложили ввести в российских школах. Такие занятия должны научить детей распознавать мошеннические схемы и освоить базовые правила безопасного использования интернета. Это считает первый зампред комиссии Общественной палаты по вопросам науки и образования Армен Гаспарян. По его мнению, недостаток базовых знаний в этой области приводит к тому, что подростки регулярно становятся жертвами мошеннических действий.
0: Про инициативы.
2: День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, необходимо объявить официальным выходным днем на всей территории страны. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко, сообщает ТАСС. Общественник подчеркнул, что несмотря на обилие праздников, выпадающих на выходные, в российском календаре отсутствует общий для всех нерабочий день, посвященный семейным ценностям. Рыбальченко отметил, что дополнительный выходной в середине лета позволил бы гражданам провести больше времени с близкими, тем более, что на этот период у многих приходится отпуска. По его мнению, сейчас в календаре наблюдается дисбаланс. На первое полугодие приходится слишком много нерабочих дней, в то время как во втором полугодии, когда накапливается усталость, их ощутимо не хватает.
0: Про регион.
2: Жители Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области и Чукотки выпивают больше всех в России, предпочитая крепкий алкоголь. Об этом пишет «Коммерсант». По информации издания, на население данных регионов приходится 75-85% выпитого алкоголя. Меньше всего в стране пьют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане. До 2 литров чистого спирта на человека в год. После Кавказских республик идут Москва и Санкт-Петербург на 76-м и 77-м местах из 82 мест соответственно.
0: Про продукты.
2: Ягоды, шашлык, окрошка лидируют в списке самых любимых летних блюд. Опрос провела «Комсомольская правда». Абсолютным лидером стали свежие ягоды и фрукты. Россияне отметили, что в любое время года, кроме лета, фрукты и ягоды безвкусные и очень дорогие. Еще 26% проголосовали за мороженое, ну а некоторые отметили, что лето у них ассоциируется не столько с едой, сколько с напитками, например, с квасом. Официальный курс доллара 77 рублей 97 копеек. Курс евро 89 рублей 26 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Гагариной кончилась вся драма. Если надо, мы найдем. Женщины вообще могут учинить скандал, да по любому поводу. Но лучше давайте-ка деньгами мы вас побалуем. Олеся Соболева, микрофона и наша фирменная суперигра.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Напомню, что в этом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы делаем вас счастливее. Вы тоже в стороне не стойте. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. В любой момент позвоним вам и спросим, кто же пел сейчас в эфире. Назовете верно, заберете банк. А в банке сейчас 25 тысяч рублей. Вы накопили эту сумму, вам, собственно, ее и выигрывать. А генеральный партнер игры удвоит эту сумму, то есть 50 тысяч рублей, да прямо сейчас. Да кому? Да давайте узнаем у нашей авторадиорулетки. Так, выбрала номер 7195, последние цифры, префикс 914, Оксана, Забайкальский край. И мечтает Оксана о трехэтажном особняке, да на берегу моря. Ну, какая масштабная мечта. Ну, какого моря, правда, не указала Оксана, но это мы сейчас сами у нее будем узнавать. Набираем Оксану и расспрашиваем ее о ее мечте. Но прежде гимн Авторадио. Никаких скучных гудков, посторонних мелодий и голосовых помощников, автоответчиков. Но я говорю, скучных гудков нам не надо. Только гимн Авторадио. Он приносит деньги, он исполняет ваши мечты. Ну не он-то, а с ним все это получается. Но не сейчас, я так понимаю, потому что гудки не приносят никаких денег нашей слушательнице Оксане. Эх, эх. Ну проверьте прямо сейчас. Это каждому из вас, между прочим, знак. Проверьте свой мобильный. Вместо гудков там должен звучать гимн Авторадио. Для участия в суперигре много денег. В счастливом сезоне исполняем ваши желания, так что и мечтою поделитесь на нашем сайте. 25 тысяч рублей остаются нетронутыми. Разыграем, надеюсь, их уже в следующий раз. Играем мы несколько раз в день, так что настраивайте на Авторадио все-все-все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, и FM-приемник в вашей машине. Запускаю Авторадио-рулетку. Напоминаю, что 5 суперфиналов у нас в этом сезоне. Под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
10: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
15: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
16: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
17: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
18: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
17: Ха, а если ипотека не подходит?
18: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
17: И где это чудо?
18: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
17: О, спасибо, уже звоню.
19: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Авторадио.
20: 58 88 88.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Операторы связи Крыма включили на полуострове аварийный роуминг на случай перебоев со связью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное мобильными компаниями Крыма. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы. Межгосударственный стандарт на русскую кухню войдут около 260 блюд. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, планировалось создание набора блюд, которые традиционно и исторически относятся к русской кухне. Чекушев подчеркнул, что было неизвестно количество блюд, поэтому ведомство не ограничивало наших рестораторов, историков и поваров. Сейчас уже согласованы 133 рецептуры, над остальными ведется активная работа. Задача государства – продвижение такого ГОСТа как в России, так и за ее пределами. Москвичам рекомендуют пользоваться сегодня городским транспортом из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Кроме того, автомобилистов призвали избегать на дорогах резких маневров, увеличивать дистанцию, снижать скорость, заранее тормозить перед пешеходными переходами, а также быть осторожными на мостах, эстакадах, при спусках и подъемах. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность. Воздух днем прогреется до 21 градуса. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Nissan Yung теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 Клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
10: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
9: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
15: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
16: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
15: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
17: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
18: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

0: Александрович Шишов.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Реклама.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» без

0: контактам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Ау, Т-банк 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Три дома повреждены после атаки дронов в Воронежской области. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В ночь на 7 июля дежурные силы противовоздушной обороны сбили над двумя городскими округами и четырьмя районами Воронежской области 14 беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате налета никто не пострадал, однако три частных дома получили повреждения. Гусев также напомнил, что в регионе до сих пор сохраняется режим опасности атаки беспилотников. Ранее сообщалось, что в Калужской области после атаки дрона загорелось одно из промышленных предприятий. Как уточнил губернатор области Владислав Шапша, всего ночью в Боровском, Дзержинском и Сухчинском муниципальных округах, а также на окраине Калуги, были перехвачены 6 украинских дронов. Предварительно никто не пострадал.
0: Про цены.
1: В России стоимость авторемонта за 6 месяцев этого года в среднем выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом газете «Ру» рассказали в сети автосервисов «Фитсервис». Средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей по итогам 6 месяцев составил 13 тысяч рублей. При этом совокупное количество машинозаездов за период не изменилось. Это значит, автовладельцы обслуживают автомобили так же часто, как и год назад, но структура расходов внутри визита меняется. В первом полугодии этого года доля услуг в чеке выросла на 19%, тогда как затраты на автозапчасти увеличились всего на 9%. Рост цен на автозапчасти в зависимости от категории по итогам периода составил в среднем от 15 до 20%. Расходники для ТО и мелкого ремонта прибавили от 9 до 15%. Лидер подорожания техжидкости, а редкие детали, электроника и кузовные элементы подорожали на 15-25%, отметили в организации.
0: Про исследование.
1: Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Это сделано для повышения шансов на рождение здорового ребенка. Баланин уточнил, что возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Если первая попытка ЭКО не получилась, можно попробовать еще раз, добавил Баланин. И в продолжение медицинской темы. Все медучреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Помимо этого, в некоторых регионах, в том числе в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. Министр добавил, что существуют программы с искусственным интеллектом, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. Официальный курс доллара 77 рублей 97 копеек. Курс евро 89 рублей 26 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

А ведь и правда, силу желания никто не отменял. Что хочешь, скажи, а потом укажи на сайте Авторадио.ру. Ведь в счастливом сезоне суперигры «Много денег» мы исполняем мечты. 5 заветных желаний в призовом фонде и 5 миллионов рублей. Что же делать вам? Ну, я уже сказала. Определиться с мечтой, отнести ее на наш сайт и поменять свои скучные гудки в мобильном на гимн Авторадио. И все получится. В любой момент позвоним и сделаем вас богаче. Сейчас в банке 25 тысяч рублей. Генеральный партнер эту сумму удвоит, то есть 50 тысяч рублей на горизонте. Я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615. Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
8: ТЗ-строймонтаж С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы. Культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
11: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
12: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Ижевске произошел крупный пожар в строительном торговом центре на улице Пойма. Площадь открытого горения достигла около 1250 квадратных метров. Пожар удалось локализовать, уточнили в пресс-службе МЧС. Однако на месте ЧП обрушилась кровля. Там сейчас работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, загорелись складские помещения на территории торгового центра. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется. Завтра в День семьи, любви и верности в Московской области. В законный брак намерены вступить более 200 пар. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на управление ЗАГС Подмосковья. Самые популярные отделы ЗАГС в Мытищах, Нарофоминске, Люберцах и Долгопрудном. Все большим спросом пользуются выездные регистрации. В этом году на нестандартных площадках, в музеях, парках, домах культуры решили расписаться 10% подавших заявления. Это на 4% больше, чем годом ранее. Также завтра в Подмосковье откроется запись на регистрацию брака на красивые даты 2027 года. Это 7 июля и также 27 число. Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. Это выяснили аналитики Superjob, сообщается на сайте сервиса. В случае разногласия 22% все-таки могут договориться между собой, не привлекая HR-ов или начальства. А 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями, конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха. Мужчины сообщают об отпускных разногласиях в трудовых коллективах чуть чаще женщин. Лишь двое из трех россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
18: О, пани, о, пани.
17: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
18: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
21: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 15 градусов и днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка выручает».
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Авторадио.
8: Скучали вновь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Введение новой электронной системы погранконтроля в ЕС отложено. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Власти Евросоюза отложат до 2027 года введение новой электронной системы пограничного контроля из-за частых сбоев и хаоса на границе, пишет британская газета Financial Times. Электронная система саморегистрации плохо показала себя в работе из-за частых неполадок и медленного внедрения второго элемента погранконтроля – системы въезда и выезда. Все это привело к очередям в ряде аэропортов и наземных КПП, отмечает газета. Изначально планировалось, что запуск погранконтроля на границах ЕС состоится во второй половине этого года. Пользоваться ею будут граждане, не входящие в ЕС, которым не нужна виза для посещения сообщества. Система контроля въезда – это часть процесса обновления механизмов визового и пограничного контроля в ЕС. Регистрация в ней будет обязательной и платной.
0: Про ограничения.
1: Власти Ставропольского края не будут вводить дополнительные ограничения на отпуск топлива на заправках. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, в регион уже направили новые партии бензина и дизельного топлива. Это должно помочь пополнить запасы и стабилизировать ситуацию на АЗС, передают Вести. Губернатор отметил, что действующих ограничений, которые ввели отдельные сети заправок, пока достаточно. Новые меры только создадут лишние неудобства для людей. При этом поставки топлива будут еженедельно контролироваться региональными властями. Особое внимание поручили уделить обеспечению экстренных служб, правоохранителей и сельхозпредприятий в разгар уборочной кампании.
0: Про опросы.
1: У удаленки нет недостатков, уверен каждый четвертый, работающий дистанционно. Это показал опрос сервиса Superjob. Главным преимуществом работы из дома остается возможность трудиться отовсюду, где ловит интернет. Ее указали 55% опрошенных. На втором месте экономия на транспортных расходах и организация питания. Возможность получить свободное время вместо дороги на работу и обратно нравится 30% опрошенных. Трое из 10 ценят возможность работать удаленно и из-за меньшего числа отвлекающих факторов по сравнению с офисом. Также в числе плюсов меньше стрессов, больше времени на семью и возможность брать подработки. Отсутствие дресс-кода и строгого контроля руководства отметили 8%. И только 1% не видит в удаленке никаких преимуществ. Главным недостатком удаленки остается ненормированный рабочий день. На него жалуются около четверти опрошенных. Нехватку живого общения с коллегами испытывают также около четверти опрошенных. Столько же сталкиваются и со сложностями коммуникации из-за перебоев связи.
0: Про Турцию.
1: На популярных турецких курортах в Анталии, Измире и Алании к концу недели вновь ожидается аномальная жара. Температура воздуха в ряде регионов превысит 40 градусов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на турецких метеорологов. Они отмечают, что в начале недели температура будет соответствовать сезонной норме, однако уже к выходным в большинстве регионов страны ожидается новая волна жары. Официальный курс доллара сегодня 77 рублей 97 копеек. Курс евро 89 рублей 26 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Невероятно, но факт оказалось, что мы с вами на втором месте в международном рейтинге любителей поныть. Вы представляете, я не думала, что мы с вами нытики. Впереди только американцы, они ноют чаще нашего. Это, конечно, очень странная подборка. Я думала, что все мы оптимисты, мы находим плюсы во всех каких-то событиях. Находим же, да? Мы же не нытики. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче авторадио. Ну, не нойте сегодня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на mirdostoevskogo.rf.
9: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
13: 58-88-88.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В ФСБ заявили о задержании 8 членов террористической ячейки в Кабардино-Балкарии. Они готовили нападение на правоохранителей с целью завладения оружием. Как пишет ТАСС, в ходе обысков изъяты 10 единиц оружия, 500 патронов, 5 кило пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В Роспотребнадзоре перечислили регионы с максимальной заболеваемостью корью. В прошлом году самые высокие показатели зафиксированы в Дагестане, Томской области и Москве. В целом по стране отмечается снижение числа заразившихся. Как пишет ТАСС, пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране выявили более 22 тысяч случаев. В 2025 отметили спад заболеваемости. По итогам прошлого года в России зарегистрировано более 6 тысяч случаев кори. В индийском Дели открылся первый полноценный женский полицейский участок. Он будет расследовать преступления против женщин и детей, включая домашнее насилие, преследование и домогательство. В участке также работают консультационные центры. Там будут помогать женщинам в семейных и брачных конфликтах. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
11: «Пятерочка» выручает!
12: Быть одним единственным, конечно, здорово,
13: но в морской бой играть вдвоем.
14: В прятки интереснее втроем.
15: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
17: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
18: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
19: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
20: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
21: Вот можно было весь день играть.
22: Мир игр стал ее реальностью.
23: Я в игре.
24: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
25: Вот поиграешь.
22: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.
0: Авторадио.

Лирическое настроение от Александра Иванова в эфире Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. И, как говорится, когда дело касается дороги, то тут нельзя делать что-нибудь не так. Ведь есть же правила дорожного движения. Напоминаю, что у нас в эфире стартовал новый проект «Игра по правилам», в котором вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка. Заходите, проходите тест, улучшайте результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир уже в эту пятницу. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД. Ну и соблюдайте правила, конечно же, смотрите на знаки, делайте громче Авторадио, наслаждайтесь вторником и проходите тест, улучшайте свой результат. И до встречи в эфире уже в эту пятницу.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: авторадио.
0: Всегда на связи. Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: СВР заявила о причастности Лондона к удару по Музею обороны Севастополя.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Удар по Музею обороны Севастополя в июне стал спланированной провокацией Лондона. Об этом сообщили в службе внешней разведки России. По данным СВР, британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений, тогда как украинские военные готовили и запускали дроны, вероятно, не зная о настоящей цели атаки. Разведка отмечает, что вблизи музея не было военных объектов. В службе считают, что в Лондоне украинский конфликт воспринимают как попытку реванша за неудачи в Крымской войне 19 века. Панорама – исторический триггер для британцев, напоминающий о тяжелой кампании и потерях среди элиты Соединенного Королевства. Уничтожение музея, по мнению российской разведки, стало для Лондона актом сокрытия свидетельств героизма русских солдат.
1: Про медицину.
4: Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Несмотря на то, что с начала года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло более чем на 20%, большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.
1: Про Санкт-Петербург.
4: В Петербурге изменят оформление станции метро «Парк Победы». Как сообщается, в пол зала станции планируют интегрировать символику вооруженных сил нацистской Германии. Как сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, чтобы по изображениям нацистских подразделений ходили пассажиры. В оформлении станции также будут использовать переплавленную броню немецкой военной техники, которая была найдена на местах боев вокруг Ленинграда.
1: Про развитие.
4: 21 проект комплексного развития территории реализуется в Калуге. Их общий градостроительный потенциал превышает 2 миллиона квадратных метров. Так, в квартале, ограниченном улицами Воронина, Огарева и Московской, будет построено 70 тысяч квадратов современного жилья, а 3 аварийных дома будут расселены и демонтированы. Еще около 86 тысяч квадратных метров жилья появится в районе Телевизионной улицы. Здесь под снос пойдут 11 аварийных домов. Заключены договоры о комплексном развитии территории в новых микрорайонах, в районе улиц Калужского ополчения, Небесной, Новой, деревни Пучково и села Некрасово. Именно Некрасово станет самой масштабной площадкой, его градостроительный потенциал составляет около 1 миллиона квадратных метров. Добавлю, комплексное развитие территории предполагает не только строительство, но и благоустройство и необходимую социальную инфраструктуру.
2: Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, курс евро 88 рублей 3 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России.

Красивая же все-таки дата на календаре. Вот смотрю, 07.07.2026. Мы с вами подбираемся к середине лета. Пожалуйста, не проезжайте мимо его самых жарких моментов. Ловите их, наслаждайтесь ими. И мы вместе с вами. 24/7 на связи. Любимое авторадио, делайте громче, ловите. Привет, у микрофона Олеся Соболева. И наше лето, между прочим, продолжается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Стало известно о приостановке выдачи Словакии шенгенских виз туристам из России. Оформить документы на въезд в страну в июле и августе смогут только спортсмены. Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Деньги автоматически поступят на карту, которой оплачивали запись. Как пишет ТАСС, прием заявлений должен возобновиться после августа. В Миноборнауке назвали минимальный уровень знания истории для студентов. Разработан перечень важнейших событий, фактов и ключевых фигур, которые должны знать все учащиеся. Речь о направлении и специфике исторического развития России с древнейших времен до наших дней. Об этом пишет РИА Новости. В западной пустыне Египта обнаружили город византийской эпохи. Раскопки прошли в оазисе Дахла. Среди находок жилые кварталы 4 века, базилика, две сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами. Археологи также нашли печи для хлеба, предметы для кухни, инструменты для измельчения зерна, бронзовые и золотые монеты времен римского императора Констанция II, а также примерно 200 фрагментов керамики с надписями. Еще на объекте обнаружили 18 древних гробниц. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 15 градусов и днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

Разговор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили изменить правила поступления в вузы. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Российским абитуриентам могут позволить выбирать между ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями, то есть внутренними экзаменами. Об этом пишет «Известия». С инициативы выступил зампредседатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он считает, что это позволит снизить стресс для выпускников и отказаться от двойной проверки знаний, а также сделать систему приема более прозрачной. По словам депутата, действующая практика создает неравные условия, поскольку подготовка к дополнительным вступительным испытанием, например, требует посещения подготовительных курсов, покупки специальной литературы или даже переезда в город, где находится вуз. В результате это приводит к неравным стартовым условиям. Если инициативу примут, то часть региональных вузов, вероятно, перейдет на отбор только по ЕГЭ, говорится в статье. При этом крупные университеты могут сохранить дополнительные вступительные испытания на направлениях, где требуется проверка специальных навыков.
2: Про инициативы.
1: Минпромторг прорабатывает возможность введения утилизбора на железнодорожную технику. Об этом глава ведомства Антон Алиханов заявил на международной промышленной выставке «Иннопром». По словам министра, Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. В частности, в России уже работает утилизбор на колесную самоходную технику. Отмечу, что это единовременный платеж для производителей и импортеров, которые не обязаны уплачивать за каждый произведенный или ввезенный на территорию страны транспорт.
2: Про фестивали.
1: В Национальном центре России в Москве 8 и 9 июля состоится третий всероссийский свадебный фестиваль «России, соединяя сердца». Узами брака себя свяжут более 150 пар, приехавших со всей России, а также молодожены из других государств. Одной из важнейших частей мероприятия станет передача огня всероссийского семейного очага «Сердце России», привезенного из Мурома, родины святых Петра и Февронии. Чтобы подчеркнуть самобытность каждой пары, новобрачные дополнит свои праздничные образы этническими мотивами и деталями народных костюмов. Во второй день фестиваля пройдет мастер-класс и гастрономические турниры.
2: Про столицу.
1: Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье объявлен на завтра из-за сильного ветра. Об этом сообщили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать с 9 утра до 9 вечера. Сегодня же водителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом из-за дождя. В столичном дептрансе призвали автомобилистов избегать резких маневров, увеличивать дистанцию и сохранять скорость. Официальный курс доллара 77 рублей 97 копеек. Курс евро 89 рублей 26 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

И это все она. Любимая радиостанция остается рядом с каждым в этой стране в режиме 24 на 7. Я уверен, что это уже немало. И, надеюсь, страна, вы занимаетесь, чем вам хочется. Ну, понятное дело, сезон отпусков. Тот сейчас на отдыхе. Что ж, пожелаем вам прекрасно отдохнуть. Никакой зависти. Искренние пожелания. Ну, и кто-то сейчас в трудах. Поэтому успехов в рамках этой рабочей недели. В целом, авторадио мы абсолютно для всех. Поэтому в режиме 24 на 7. Вот, настраивайтесь на нас. С этой минуты Иван Прудников. Страна, большущий привет. И по возможности традиционно чуть-чуть погромче.

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Стало известно об отключении света в 8 городах Крыма. Электричества сейчас нет в Симферополе, Керчи, Евпатории, Армянске, Красноперекопске, Саках, Джанкое и части Феодосии. Аварии на сетях возникли после атак украинских беспилотников. Об этом рассказал советник главы полуострова Олег Крючков. Отмечается, что аварийные бригады ведут ремонт в круглосуточном режиме. Сроки полного восстановления электроснабжения не уточняются. Напомню, перебои со светом на полуострове фиксируются с конца июня. В России сформировали состав сборной для участия во Всемирных играх кочевников. В команде будет 230 спортсменов. Российская делегация станет одной из самых многочисленных на соревнованиях. Основу команды составят атлеты из Якутии, Башкирии, Татарстана, Алтая и Тувы. Спортсмены из 33 регионов поборются за медали во всех 43 видах спорта. Как пишет ТАСС, шестые Всемирные игры кочевников будут проходить с 31 августа по 6 сентября в Киргизии. Из-за некачественного бензина россияне массово стали обращаться в автосервисы. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, резко выросло число заявок. У автомобилей падает мощность, двигатели начинают троить, а в топливе фиксируют песчаный осадок. Эксперты прогнозируют, что пик поломок машин может прийтись на начало осени. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Лето. Время путешествий и новых открытий.
7: Но иногда открытия бывают неожиданными.
8: Ой-ой-ой.
6: Диарея.
8: Ай-яй-яй.
6: Срочно энтерофурил.
7: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
9: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
10: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
14: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
17: О, пани, о, пани.
16: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать. Девочка,
18: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
19: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
20: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
21: Авторадио.

Но у нас в эфире авторадио никаких тайн, по крайней мере, частые гости, частые живые концерты, это дела привычные, это дела прекрасные, это дела, которыми можно и нужно наслаждаться. Тем более такими концертами. Сегодня группа «Пицца» в гостях в 20 часов в вечернем шоу «Мурзилки Лайф», а значит полноценный большой прекрасный концерт, который советую послушать всем. Будет красиво, будет очень музыкально. Ну и в данный момент, естественно, остаемся вместе с авторадио, по возможности делаем погромче.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 15 градусов и днем до 23.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
7: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома, мы создаем современную архитектуру, которой хочет гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественный материал и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
14: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
15: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
16: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
17: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
18: «Мясной гурман».
19: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
5: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
5: И где это чудо?
3: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
5: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает.
1: Всегда.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на

0: kjm.ru. Алтыбанк 0500.
1: Сан-Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Замену двигателей на Суперджет 100 на российский оплатит авиакомпания.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Замена иностранных двигателей на российские аналоги на самолетах сухой Суперджет 100 оплатит авиакомпании по приемлемой стоимости. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Мы не планируем привлечение федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации, отметил он. Как пишет Коммерсант, работы по замене двигателей на Суперджет 100 планируют начать в конце 2029 года, параллельно продлевая ресурсы на самолеты с иностранными двигателями. Стоимость программы оценивается примерно в 115 миллиардов рублей. На один самолет потребуется около 2,5 миллиардов, двигатели придется заменить на 50 лайнерах.
1: Про космос.
4: Роскосмос заработал более 3 миллиардов 600 миллионов долларов на продаже мест в кораблях «Союз» для астронавтов НАСА. Всего с 2006 по 2024 годы Роскосмос продал американским коллегам 68 мест на пилотируемых кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС. Средняя стоимость одного места – около 80 миллионов рублей. На протяжении нескольких лет российские «Союзы» были единственным средством доставки экипажей на космическую станцию.
1: Про вузы.
4: Калужские вузы борются за выпускников. Приемная кампания в самом разгаре. В этом году вузы региона предоставляют абитуриентам более 2000 бюджетных мест. Привлечь абитуриентов должен расширенный перечень специальностей. Так, в КГУ открыт набор будущих стоматологов. В Бауманке появилась специальность инноватика. Также с этого года в КФМГТУ на отдельных специальностях действует новая система образования, которая включает три уровня – базовое, высшее, специализированное и аспирантуру. Высокобальники поступили. Вступившие в родные вузы могут рассчитывать на особые стипендии. Тем, кто набрал за три экзаменационных предмета не менее 230 баллов в течение первого семестра первого курса, положена выплата в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
1: Про здоровый образ жизни.
4: Национальная служба здравоохранения Британии предложила за ходьбу давать населению различные скидки и ваучеры на покупки в супермаркетах, кафе и интернет-магазинах. Так, власти хотят мотивировать население совершать ежедневные 30-минутные прогулки, что в месячном эквиваленте равно длине марафона. На такой шаг там намерены пойти из-за недостаточной физической активности британцев, которая выливается в болезни и нагрузку на систему здравоохранения. Ежегодно властям это обходится почти в 1,5 миллиарда долларов. Официальный курс доллара – 77 рублей 23 копейки. Курс евро – 88 рублей 3 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

И пусть обязательно повезет каждому. Верим в это. И с этой прекрасной светлой мыслью будем двигаться исключительно вперед. И, естественно, под звуки авторадио. Яркого лета каждому. Будем надеяться, что все у нас с вами действительно будет на 10 из 10. Мечтать об этом имеем право. И, конечно же, к этому стремиться. Иван Прудников, «Страна тысячи городов». Еще раз привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия. В 2025 году чаще всего к специалистам обращались женщины из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Их средний возраст 30-40 лет, у большинства есть дети. В Роспотребнадзоре назвали срок завершения испытаний вакцины против коклюша. Доклинические тесты планируют закончить к осени. После этого начнется поиск промышленного партнера, который смог бы обеспечить выпуск препарата. Как пишет ТАСС, далее планируется приступить к клиническим исследованиям вакцины. Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, что россиянам за границей не стоит при посещении местных кафе использовать лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения. По словам экспертов, только так можно избежать инфекций, поскольку лед часто делают из сырой, некипяченой воды, в которой могут находиться возбудители инфекций. По словам экспертов, употребление некачественной воды, а также льда, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой и другими заболеваниями. Такая опасность особенно характерна для жарких стран. Эксперты советуют пить только кипяченую или же бутилированную воду. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ООО ТК «Дом Комфорт».
2: Мама, мне страшно.
3: Не бойся, мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
4: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
5: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями с 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы. Культурная программа и гастрономическая ярмарка. А также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
10: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
11: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа. Хорошо. Что будет в нем?
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: «Мясной гурман».
16: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
17: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
18: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
19: 277-515.
20: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Рынок LCV в России пошел на поправку. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Рынок легких коммерческих автомобилей в России начал восстанавливаться, но пока не достиг полноценного разворота. По данным агентства «Автостат», в июне в России продали 5400 новых LCV, что на 8% меньше, чем в июне 2025 года. При этом июньский показатель считается относительным достижением. С января по май ежемесячное снижение колебалось от 16 до 26%. О том, почему сейчас сегмент легкового коммерческого транспорта авто находится в упадке, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: Я не думаю, что мы находимся в состоянии ремиссии. Наиболее вероятно, что это просто локальная история пока. Но если Центробанк еще на 0,25% понизит ставку рефинансирования, то это приведет к еще определенным психологическим подвижкам. На самом деле, конечно же, это психология экономики. То есть происходит снижение ставки рефинансирования, появляются кредитные возможности у людей, они их начинают реализовывать. Главная причина заключается в том, что их мало производится сейчас у нас внутри страны. Они за завозные у нас, да. Экономика у нас дала сбой, у нас инфляция поползла вверх, и первыми испытывают все эти трения и проблемы это малый и средний бизнес. А малый и средний бизнес это как раз малый коммерческий транспорт.
2: Эксперт также отметил, что эта тенденция продолжится в будущем. Но я добавлю, что легкий коммерческий транспорт – это категория автомобилей, которые используются для перевозки грузов или пассажиров в рамках предпринимательской деятельности. Максимальная разрешенная масса таких машин, как правило, не превышает 3,5 тонн.
0: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили разработать федеральную программу бесплатного обеспечения детей в возрасте до 3 лет специализированными продуктами питания. Обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает ТАСС. В документе предлагается создать единую систему бесплатного и комплексного обеспечения детей раннего возраста специализированным детским питанием. В качестве альтернативы предложено установить минимальные федеральные гарантии такой поддержки. По мнению парламентариев, регионы могли бы предоставлять помощь как в натуральной форме, так и в виде денежных выплат, размер которых соответствовал бы фактической стоимости полноценного питания ребенка. Сейчас обеспечение детей специализированными продуктами питания относится к полномочиям субъектов, из-за чего объем и форма поддержки существенно различаются.
0: Про помощь.
2: Управление Роспотребнадзора по Москве готово помочь туристам, которым туроператоры и турагенты отказывают возвращать деньги за отмененные туры, путевки, а также бронирование отелей и гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в адрес управления поступают обращения потребителей, которые столкнулись с отказами в возврате средств. Ведомство готово оказать пострадавшим помощь в подготовке и подаче коллективных исков в суд в соответствии с гражданским процессуальным кодексом и законом о защите прав потребителей. Для этого необходимо направить в управление письменное заявление о защите прав и законных интересов группы потребителей. Официальный курс доллара 77 рублей 97 копеек. Курс евро 89 рублей 26 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Океан рядом, конечно, не обещаю, а то, что эфир авторадио никогда не покинет, в этом можете не сомневаться. 24 на 7 мы где-то неподалеку, поэтому еще раз здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей, которые везде и всегда настраиваются на первое автомобильное. Всем, кто в пути, естественно, также терпения, безопасных дорог пожелаем. Ну а музыка, она и вовсе для всех и для каждого. Поэтому, где бы вы ни находились, еще раз большой привет.

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Российский МИД указал на подготовку стран Прибалтики к массовой депортации русскоязычных. Правительство делает это открыто. Отмечается, что власти прибалтийских республик рассчитывают таким образом окончательно решить русский вопрос. Кроме того, как пишет РИА Новости, на Западе утрачивается свобода СМИ. Там утвердилась жесткая цензура и подавление инакомыслия, что проявляется в использовании санкций и других неправомерных мер против СМИ и журналистов, отметили дипломаты. Июньская жара во Франции, Бельгии и Нидерландах привела к 4000 преждевременных смертей за неделю. Основной удар пришелся на людей старше 45 лет. С 20 по 28 июня в Европе установилось аномальное тепло, которое стало рекордным за всю историю наблюдений. Это привело к массовым отключениям света, разрушению дорог и рельсов, больницы не справлялись с потоком пациентов. Ученые уверены, что причиной такого повышения температур стало изменение климата. В итальянском городе Пиза студенты сконструировали и запустили самый большой в мире бумажный самолетик. Отмечается, что размах его крыльев более 20 метров, длина составила 7 метров, ну а вес примерно 28 килограммов. На работу ушло около 300 килограммов бумаги и примерно 60 кило клея. Студенты работали над конструкцией на протяжении месяцев. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Лето. Время путешествий и новых открытий.
13: Но иногда открытия бывают неожиданными.
14: Ой-ой-ой.
12: Диарея?
14: Ай-яй-яй.
12: Срочно энтерофурил.
15: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
16: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
17: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
18: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
19: Категория 6+.
0: Авторадио.

На чем передвигаться, это, конечно, исключительно ваше дело. Главное, чтобы вам было комфортно, но наслаждаться летом имеем полное право. Тем более, летом всегда хочется отдыхать, прекрасно проводить время с семьей и близкими. Кто-то любит купаться, отдыхать на природе, на даче, все мы разные. А может быть, совместный просмотр отличного фильма тоже вариант. Как мы все знаем, 25 июня во всех кинотеатрах нашей необъятной состоялась премьера настоящего детского приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Это действительно современная история, великолепный детский фильм, от которого будет в восторге вся ваша семья. Значит, обязательно собирайтесь все вместе и всей большущей семьей насладитесь моментом. Лето! Лето! Имеем право им наслаждаться и просмотром фильма, ну и, конечно же, пользуясь музыкой.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра небольшой дождь. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Восточный фланг НАТО готовится к конфликту с Россией. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Финляндия, Польша и страны Балтии готовятся отразить нападение России. Об этом пишет РБК. В частности, финские военные имеют один из крупнейших артиллерийских арсеналов в Европе. Польша делает ставку на бетонные барьеры, датчики, дроны и одну из самых быстрорастущих армий. А балтийские государства, по данным издания, слишком малы и уязвимы. Их оборона зависит от готовности НАТО прийти на помощь.
3: Про законы.
2: В Росреестре назвали закон о гаражной амнистии одним из самых востребованных в стране. Подготовлен законопроект о ее продлении до сентября 2031 года. Граждане амнистии смогут воспользоваться еще примерно 500 тысяч граждан. Об этом рассказал глава ведомства Олег Скуфинский. Документы уже оформили 800 тысяч человек.
3: Про исследования.
2: Чуть больше половины россиян приносят для обеда на работе еду из дома. Это выяснили аналитики Superjob. Большинство остальных питается в офисной столовой или же городских кафе. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с корреспондентами Авторадио рассказала, как собрать идеальный обед.
4: Можно составить идеальный ланчбокс и питаться правильно. То есть это должно быть половина контейнера овощей, в идеале заправлено хорошим растительным маслом, допустим, оливковым, тыквенным, чтобы получать достаточное количество жиров. Можно добавить туда семечки или орехи, это тоже источник жиров. Также 1/4 контейнера – это полноценный белок. Это может быть рыба, может быть курица, индейка, бобовые. Чтобы сохранить мышечную массу, нам обязательно нужен белок в каждый прием пищи. И, конечно, сложные углеводы. Это гречка, булгур, киноа, рис, желательно бурый. Может быть, чечевица, потому что чечевица также относится и к белку, и углеводам. И вот в таком виде будет хороший полноценный обед.
2: Среди удаленных сотрудников 74% обедают дома, 9% входят в кафе, доставкой пользуются 3%. В целом, сервисами доставки готовой еды на работу время от времени пользуется каждый десятый экономически активный россиянин. При этом доставка чаще востребована у женщин и молодежи. В структуре заказов доминируют традиционные блюда, суп и второе – салаты. По 10% заказывают пиццу, суши, роллы и другие азиатские блюда или бургеры. Средний чек на человека составляет примерно 800 рублей.
3: Про погоду.
2: Жаркая погода вернется в Москву к грядущим выходным. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Как пишет РИА Новости, в пятницу температура воздуха прогреется до 27 градусов. Город окажется в теплом секторе циклона, а затем снова попадет в его тыловую часть. По словам синоптика, погода будет неустойчивой. А сейчас, в начале недели, в столице ожидаются кратковременные сильные дожди и грозы. Об этом пишет ТАСС. По данным ЦБ, официальный курс доллара сегодня составил 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон. Сейчас 25 тысяч. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Звук пост.

0: сделать погромче эфир авторадио не то чтобы запрещается, даже приветствуется. И я надеюсь, вы нас слушаете с нашим фирменным гимном авторадио мобильным вместо гудков, потому что очень приличный банк у нас сейчас на кону. 25 тысяч рублей, но благодаря партнеру все это может для вас сейчас превратиться аж в 50 тысяч рублей.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, конечно, мечты сбываются благодаря авторадио. Тем более с нами еще и Озонбанк, который удваивает, дорогие слушатели, все выигрыши для вас. Самый настоящий праздник щедрости. Плюс от Озонбанка дополнительный суперфинал. В конце года красота. Ну, вот такими путями третий миллион из пяти мы с вами и разыгрываем. Разумеется, параллельно мы приближаем с вами и третий суперфинал, который также не за горами. И вот в рамках суперфинала ваши мечты и становятся реальностью. Нужно зайти на сайт авторадио. Нужно заменить гудок в мобильном, наш фирменный гимн. Вам удобный сервис. Мечтой предложат поделиться. Сделайте это, и будет вам самое настоящее счастье. Также абонентам Т2 доступна эта услуга, поэтому заглядывайте и также присоединяйтесь к нашей фирменной игре. Ну, определитесь, что для вас по-настоящему важно, что для вас самое важное. Но авторадио это обязательно выполнит. Каждый мечтает о своем, поэтому сейчас разбирать все это от начала до конца не вижу никакого смысла. Может быть, новая машина вам нужна, может быть, закрытие ипотеки и так далее. Приближаем суперфинал, играя на деньги. 25 тысяч, которые в сумме превращаются в 50. Красота самая настоящая. И давайте здесь сейчас рулетку остановим. Краснодарский край, прошу прощения, Красноярский край на связи. Вячеслав, наш слушатель. Кругосветное морское путешествие на лайнере. На двоих. О как! Ну, кстати, не первый раз я встречаю такую мечту. Любит народ, во-первых, путешествовать. И, кстати, лайнер тоже часто находится в желаниях. Ну что же, давайте здесь сейчас Вячеславу с удовольствием позвоним. Номер набран, ждем гимна авторадио. С него всегда все начиналось и будет начинаться. Верим, что он сейчас ворвется в прямой эфир.
2: Абонент разговаривает по другой линии.
0: К сожалению, и такое бывает. Такое тоже случается. Ну, мы же не понимаем, сколько человек будет общаться. Вдруг там какие-то дела по работе и так далее. Но правила, в общем, они для всех равны. В данном случае гимна авторадио не было. Номер Вячеслава, естественно, в игре. Красноярскому краю большущий привет. И, естественно, мечта Вячеслава, кругосветное морское путешествие, остается в деле. Возможно, в ближайшем суде. В суперфинале все станет реальностью. Запущенная рулетка по-прежнему в банке 25 тысяч рублей. Что делать, вы знаете, сказано достаточно. Только вперед. И, конечно же, не забывайте, еще раз хочу напомнить, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Действуйте, и победы придут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
3: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Власти Херсонской области объявили режим техногенной чрезвычайной ситуации, чтобы быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо. По его словам, введенный режим ЧС не повлечет ограничений для населения и не повлияет на привычную жизнь. В России вступил в силу закон о запрете авторизации через иностранные ID-сервисы. С этого дня владельцы российских сайтов и мобильных приложений обязаны полностью отказаться от использования иностранных систем авторизации. За невыполнение требования вводятся крупные штрафы. Максимальный размер взыскания может составить 700 тысяч рублей. Отмечается, что мера распространится исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физлица, а не на пользователей. В России создали нейросеть для выявления рака печени с точностью 100%. Как пишет газета «Ру», система искусственного интеллекта помогает точнее распознавать злокачественное образование печени по компьютерной томографии. При КТ-диагностике этого органа пациенту вводят контрастное вещество и выполняют несколько сканирований через разные промежутки времени. Система работает в два этапа. Сначала автоматически она находит печень на КТ, затем выделяет подозрительный участок и определяет тип раковой опухоли. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
8: В ленте свежесть в каждой покупке.
9: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая. 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
10: В ленту!
11: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
12: Вот можно было весь день играть.
13: Мир игр стал ее реальностью.
14: Я в игре?
15: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
16: Вот поиграешь.
13: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
17: 6+.
0: Авторадио.

Ну, а что, вы сейчас не передвигались, авторадио рядышком. Пожелаем вам, чтобы дороги были безопасными, естественно. И спасибо, что на каждом километре остаетесь вместе с нами. Ну, в целом, кто-то сейчас и в отпуске, я уверен, прекрасно проводит время. Кто-то в офисе работает, кто-то еще где-то. Мы все разные, нас миллионы. Но самое прекрасное, что и музыка существует абсолютно для каждого. Тем более, когда эта музыка в живом исполнении. Сегодня традиционно мурилки свою работу начнут в 6 вечера. Ну, а в 20 часов с живым концертом группы «Пицца» ни в коем случае не пропускайте. И, естественно, оставайтесь вместе с нами. И я уверен, что от «Пиццы» в 8 вечера нас ждет великолепный концерт. По крайней мере, всегда все проходит на 10 из 10. И уверен, что сегодняшний вечер не станет исключением.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: ЦБ не поддерживает создание второй платежной системы.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Банк России не поддержал предложение банков о создании второй национальной платежной системы, которая могла бы конкурировать с миром. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. По ее словам, ЦБ с самого начала настаивал на двух условиях. Новая система не должна дублировать уже существующую инфраструктуру НСПК, а конкуренция возможна только на уровне продуктов и сервисов, но не инфраструктуры. Кроме того, любая платежная система должна быть общедоступна для всех участников. Создание любой масштабной инфраструктуры – это колоссальные издержки, они будут переложены на конечных потребителей, поэтому в этом плане мы не сошлись, сказала Бакин.
1: Про провокации.
4: Удар по музею обороны Севастополя в июне стал спланированной провокацией Лондона. Об этом сообщили в службе внешней разведки России. По данным СВР, британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений, тогда как украинские военные готовили и запускали дроны, вероятно, не зная о настоящей цели атаки. Разведка отмечает, что вблизи музея не было военных объектов. В службе считают, что в Лондоне украинский конфликт воспринимают как попытку реванша за неудачи в Крымской войне 19 века. Панорама – исторический триггер для британцев, напоминающий о тяжелой кампании и потерях среди элиты Соединенного Королевства. Уничтожение музея, по мнению российской разведки, стало для Лондона актом сокрытия свидетельств героизма русских солдат.
1: Про топливо.
4: В Крыму начали продавать топливо на 112 автозаправках. Их список разместили на сайте Минтоплива и энергетики Крыма и в социальных сетях. Сколько заправок действовало на полуострове до ограничений не уточняется. При этом телеграм-каналы приводят снимки информационных счетов, на которых 95-й бензин стоит 180 рублей за литр, а дизельное топливо до 220. Бензин на заправках в Крыму, по крайней мере, появился, пусть с лимитом и очередями, однако у перекупщиков он может стоить и до 1000 рублей за литр, заявляют журналисты.
1: Про дороги.
4: 52 проекционных пешеходных перехода установят в Калужской области в этом году. Проекционное оборудование уже подключили на 37 участках. После завершения работ общее число проекционных пешеходных переходов на дорогах региона достигнет 362. В Минтрансе напомнили, что Калужская область остается одним из лидеров в России по внедрению проекционного оборудования. Эта работа направлена на повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортных условий для пешеходов. Официальный курс доллара – 77 рублей 23 копейки. Курс евро – 88 рублей 3 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

0: Ну, по-моему, музыка, которая узнается всегда и везде с первых нот. И, естественно, ярко, легко и с удовольствием продолжаем двигаться вперед исключительно по прямому эфиру. Авторадио. Ну, а когда мы были молодыми, да, это вообще черта такая абсолютно условная. Будем оставаться молодыми в душе в режиме 24/7. И, естественно, прямой эфир Авторадио также не покинет. Здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей, которые здесь сейчас настроились именно на нас. Лето. Наслаждайтесь этим мгновением. Уже второй месяц. Но это не повод грустить. Это повод понимать, что все быстротечно, значит, от каждого мгновения исключительно положительные эмоции. В студии Иван Прудников, «Страна, привет».
1: Осталось никаких сомнений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению рынка топливом. Как пишет «Комсомольская правда», особое внимание планируется уделить топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов страны, где активно ведутся сельскохозяйственные работы. Власти продолжат мониторить ситуацию на топливном рынке для принятия мер по стабильному снабжению регионов нефтепродуктами. Фельдшеры в России с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, если в медицинской организации отсутствует данный специалист. Как пишет РИА Новости, это позволит быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается остро кадровый дефицит. В таком случае действия фельдшера должны быть согласованы с врачом наркологического диспансера или больницы. В России генетическое тестирование эмбрионов перед процедурой ЭКО стало бесплатным. Его можно сделать по полису обязательного медицинского страхования. Как пишет РИА Новости, возможность проведения ЭКО за счет полиса появилась в 2013 году. Для получения услуги необходимо пройти медобследование, получить направление врача и предоставить документы в специальную комиссию, которая принимает решение о проведении процедуры. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Авторадио. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
12: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
14: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Замену двигателей на Суперджет 100 на российский оплатит авиакомпании.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Замена иностранных двигателей на российские аналоги на самолетах сухой Суперджет 100 оплатит авиакомпании по приемлемой стоимости. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Мы не планируем привлечение федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации, отметил он. Как пишет Коммерсант, работы по замене двигателей на Суперджет 100 планируют начать в конце 2029 года, параллельно продлевая ресурсы на самолеты с иностранными двигателями. Стоимость программы оценивается примерно в 115 миллиардов рублей. На один самолет потребуется около 2,5 миллиардов. Двигатели придется заменить на 50 лайнерах.
1: Про Белоруссию.
4: Белорусских военных не будут отправлять на Украину. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений высшего офицерского состава. «Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов», — сказал лидер республики. Лукашенко считает, что к затягиванию украинского конфликта стремится Международная партия войны. Он также обвинил Евросоюз в милитаризации и закупке ударно-наступательных вооружений.
1: Про бензин.
4: Из-за некачественного бензина россияне массово стали обращаться в автосервисы. Об этом сообщает Коммерсант. По данным издания, резко выросло число заявок. У автомобиля падает мощность, двигатели начинают троить, а в топливе фиксируют песчаный осадок. Эксперты прогнозируют, что пик поломок может прийтись на начало осени.
1: Про фестиваль.
4: Более 43 тысяч гостей ожидаются в Калужской области на днях Достоевского в этом году. Духовно-просветительский проект пройдет 16 по 19 июля. Его старт традиционно будет дан в Оптиной пустыне, но праздник охватит и другие районы области. Так, 17 июля в Калуге в гостином дворе пройдет официальное открытие с участием известных артистов и хора Сретенского монастыря. На театральной площади состоится марафон спектаклей по Достоевскому от калужской драмы. В сквере имени Ленина будет работать фестиваль «Мир Достоевского» с ремесленной и гастрономической ярмарками, мастер-классами и концертами. 18 и 19 июля основной площадкой станет сцена гостиного двора. Звезды театра и кино будут читать классику, а завершится все выступлением Ольги Кормухиной. Новшеством этого года станет паломнический маршрут от святыни к святыне длиной в 30 километров между Шамардинской и Оптиной пустынями.
3: Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, курс евро 88 рублей 3 копейки. Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Двигаемся далее по прямому эфиру. Разумеется, по прямому эфиру Авторадио по-другому и быть не могло, поэтому по возможности давайте сделаем погромче и просто продолжим наслаждаться моментом. Моментом этого сезона, моментом родных и близких рядом, ну и, конечно же, моментом искусства сложения семенов. В студии Иван Прудников. Привет, страна!

0: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК-21 век на первом этаже у фонтана.

0: России.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Спрос на установку газобаллонного оборудования в России заметно вырос на фоне проблем с поставками бензина. Как пишет портал news.ru со ссылкой на экспертов, в июне число обращений за такой услугой было примерно на треть выше, чем в марте и апреле. Одновременно дорожает и само оборудование. Базовые комплекты сейчас стоят от 60 тысяч рублей. При этом специалисты советуют обращаться только в сертифицированные сервисы. Установка в непроверенной мастерской может быть небезопасной. А современные двигатели не всегда рассчитаны на газовое оборудование. Миноборнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов неисторических специальностей. Об этом пишет РИА Новости. В нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Проект готовят совместно с Российским историческим обществом. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории России. Сейчас в ведомстве обсуждают, когда программу начнут внедрять в университетах. Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье объявлен на завтра из-за сильного ветра. Об этом сообщили в гидрометцентре. Предупреждение будет действовать с 9 часов утра до 9 вечера. Сегодня водителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом из-за дождя. В столичном дептрансе призвали автомобилистов избегать резких маневров, увеличивать дистанцию и снижать скорость. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт.
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Фильм нам очень понравился, прям супер.
9: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
10: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
11: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
5: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
8: «ТЗ-строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
11: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: «Мясной гурман».
16: Е8 «Темпа» — ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
17: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
18: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
19: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио.
8: 58-88-88.
0: Музыка

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация с специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 часов вечера в Москве.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России будут развивать технологии искусственного интеллекта. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ предлагает создать правовые условия для разработки и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ. В законе хотят закрепить основные понятия, в том числе определение нейросетей и таких моделей. Помимо этого, проект устанавливает общие принципы регулирования этой сферы. Среди них технологическая независимость, безопасность, а также защита прав и свобод граждан. Как отмечается в пояснительной записке, развитие ИИ должно помочь более широко применять новые технологии в государственном управлении, а также поддержать инновационную экономику.
2: Про автомобили.
1: В Госдуме предложили отказаться от эвакуации автомобиля на штрафстоянку, если у водителя нет при себе оригинала свидетельства о регистрации. С инициативой выступил глава Думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он считает, что в такой ситуации водителю достаточно вынести предупреждение или назначить минимальный штраф. Сейчас за езду без СТС предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Помимо этого, сотрудники госавтоинспекции могут отправить автомобиль на спецстоянку. Исключение предлагается сделать для машин, которые числятся в угоне. Свое отношение к этой инициативе авторадио высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
3: Мир изменился, существуют сегодня цифровые технологии, и собственника, и автомобиль легко проверить непринужденно и без всяких проблем на месте. У сотрудника ГАИ есть доступ в базы данных, он может это все проверить. Мало того, у водителя есть еще и цифровые документы, которые также можно предоставить, и СТС, и ПТС, и права, и все что угодно. Поэтому, на мой взгляд, история уходит в небытие, и норма сегодняшняя, она не актуальна. Если же машина числится в угоне, то, соответственно, это несложно проверить, и раньше было.
1: Сейчас инициатива находится на стадии подготовки. В случае ее внесения поправки предстоит рассмотреть депутатам.
2: Про инициативы.
1: В Общественной палате предложили изменить правила пересдачи ЕГЭ. Как сообщает РИА Новости, замсекретаря палаты Владислав Гриб считает, что при поступлении в ВУЗ выпускникам нужно засчитывать лучший результат из двух попыток. Пересдать один из экзаменов в этом году можно 8 и 9 июля. Сейчас прежний результат по выбранному предмету после пересдачи аннулируется. По мнению общественников, такой порядок создает для школьников дополнительное психологическое напряжение и не всегда позволяет улучшить итоговый балл.
2: Про опросы.
1: Ягоды, шашлык и окрошка вошли в список самых любимых летних блюд россиян. Такой опрос провела «Комсомольская правда». Абсолютным лидером стали свежие фрукты и ягоды. Многие участники признались, что именно летом они кажутся самыми вкусными и доступными. Окрошку респонденты тоже чаще всего готовят в теплый сезон. Еще 26% граждан выбрали мороженое. А у некоторых лето ассоциируется прежде всего с холодными напитками, например, с квасом. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 76 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 86 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Добрый вечер всем.
5: Здравствуйте, страна. Здрасте.
4: Привет. Что, коллеги, вас прямо отпустило, что ли, не понимаю уже?
5: Отпустило.
4: Ну, прям.
5: А не верится, да?
4: Да-да-да-да. Я вот до сих пор вспоминаю, насколько круто было на большой дискотеке Авторадио, какое платье было. Он не лорк.
5: До сих пор?
4: Кстати, да, обещала.
5: Выкройку спроси.
4: Зачем мне это?
5: Ну, да, если ты платье ее вспоминаешь.
4: Это именно на ней прекрасно смотрелось.
5: Ну, вот.
4: А как люди пили с Бастой.
6: Красота была, да. Я тоже, в принципе, вспоминаю, но нельзя жить прошлым, надо думать о будущем. А что у нас впереди? Отпуск.
4: Что с Захаром сегодня? Он трибуны ему кто-то выдал?
6: Да, да. Отпуск впереди.
4: Да погоди ты про отпуск, у нас еще 2 недели. Да-да, что там 3 недели, господи? Я вот про ближайшее будущее говорю. Это наше шоу, и программа, кстати, сегодня у нас обширная, интересная, так что давайте про сегодня.
6: Вот смотри какой ты, да, я тебе про теплое, отпускное, а ты про холодное,
4: а я
6: рабочее,
4: про холодное,
6: да, погода вон какая холодная, ужас.
5: Захар, температура в нашем шоу не зависит от погоды, она зависит от нас. Я, по-моему, сейчас, да, очень так тоже с трибунки говорю. Настроение тоже от нас и от наших гостей. У нас сегодня гости, кстати, замечательные. Наши большие друзья, группа «Пицца».
4: О, да.
5: С живым концертом в преддверии больших стольников, которые пройдут в двух столицах. Итак, группа «Пицца» с великолепными песнями, которые все знаете. Вы, конечно же, и с удовольствием послушайте еще раз в живом варианте в нашем эфире.
4: Ну, давайте начинать. Итак, Брагин, Гордеев, Захар здесь. Все готово. Шоу «Мурзилки Лайв». Вашему вниманию до 9 вечера. Мы начинаем! Продолжаем танцевать. Большая дискотека вторая.
6: Уж точно не отпустила.
4: Круглый год!
0: Вечернее шоу. Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: самом начале нашей информации о новостях предлагаю все-таки поздравить знаменитого Рокки Бальбоа. Он же Джон Рэмбо, он же Сильвестр Сталлоне. У него 80 лет. Не верится вообще.
1: Сталлоне 80.
0: Сталлоне 80, да. История его жизни достойна.
1: Нет, этого не может быть.
0: Да,
2: наш итальянский жеребец.
0: Родился он в Нью-Йорке, и при родах врачи ему повредили лицевой нерв, из-за чего появилась знаменитая шепелявость. Карьера его начиналась с нищеты. Будущему миллионеру приходилось даже ночевать на автовокзале ради заработка. Но поворотным моментом стал 76-й год, когда он написал сценарий «Рокки». И Сталлоне отказался продавать его без права исполнить главную роль. Картина имела бюджет в 1 миллион долларов, а собрала более 225 миллионов, получила 3 премии «Оскар» и стала гимном американской мечты. Но самое интересное, что юбилей Сталлоне встречает не на пенсии, а снимает в сериале «Король Талсы», где играет главного мафиози Дуайта Манфреди.
3: Вот дают.
0: Еще как. И причем он, вот как он был, ну, понятное дело, без повязки, так и сейчас вот этот вот главный мафиози Талсы.
3: Может, еще Рокки возвращается, еще поснимать там и так далее. Сейчас же это популярно, в принципе, такое возвращение, да?
1: Я очень люблю Гардемарины. «Танго и Кэш», я очень люблю.
0: «Танго и Кэш», который снял Кончаловский, да.
3: Да, да. Слушайте, дальше другая тема, хотя тоже касается прекрасных мужчин. Женщины стали терпимее к мужчинам в сандалиях. Не знаю, носит ли Сталлоне сандали. Захар, кстати, на нашей улице праздник, да?
0: Да.
3: Они все реже оценивают женщин, имею в виду этот вид обуви отдельно от внешности человека и
0: вот
3: стиля.
0: Про я давно говорю.
3: Об этом газете «Ру» рассказал бренд Ральф Рингер. Самым популярным стал ответ «зависит от сандалии». Это выбрали 25% респонденток. Они отметили, что современные модели обуви перестали вызывать ассоциации, из-за которых мужские сандалии долгое время считались спорной частью гардероба. Привлекательность мужчины не исчезает из-за того, что он надел сандалии, Гордеева. Если мужчина красив, ухожен, уверен в себе,
1: умеет
3: собирать цельный образ, то и в сандалиях он останется цельным и привлекательным. Вот, а мы тебе каждый день это доказываем.
1: Я каждый день верю,
3: что мужчины в сандалиях — это прекрасно.
1: А вы в сандалиях?
3: Сегодня нет, ну дождливо немножко, да.
0: Немножко.
3: Завтра обязательно надень.
1: Ладно, завтра давайте проверим. День семьи, любви и верности должен быть выходным. Уже
3: да.
1: Даже, да!
3: Да, да, да, да. И, но только для семейных.
1: Да, безусловно. Уже даже направлено обращение к министру труда от инициативной группы о введении 8 июля рабочего дня. Реакции пока не последовало. Напомню, самый семейный праздник отмечается в День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Огромное количество торжественных и просто душевных мероприятий проходит в этот день, в частности, Всероссийский парад семей в более чем в 200 городах России. Большой свадебный фестиваль начинается именно в День семьи, любви и верности. Мы, кстати, сегодня о нем поговорим весьма подробно. И вообще, конечно, будем говорить о семье. Последний опрос в ЦИОМ показал: абсолютное счастье именно в семье, так считает большинство россиян. Более половины соотечественников считают идеальной полную семью с детьми лучше, если их больше трех, этих детей. Почти все опрошенные уверены, что в идеальной семье царят взаимопонимание, даже если бывают финансовые трудности. И еще, россияне выступают за равноправие в семье. Хотя еще совсем недавно, в недавних опросах, там проведенных несколько лет назад, говорили, что все-таки мужчина должен быть главой семьи, сейчас выступают за равноправие.
3: Есть вот какие-то вопросы по этому?
1: Есть предложение по этому поводу.
3: Нет, есть и вопрос. У нас лайфчат называется «Веселая семейка». Вот сколько лет вашей семье, интересно, в чем ваша сила? Ну, наверняка у вас же есть ответ на этот вопрос. За счет чего, как говорится, ваш коллектив так долгие годы, возможно, долгие, а может быть, еще не совсем долгие, да, сохраняется? И кто у вас в доме главный? Вот есть ли вот такое вот равноправие? Или все-таки есть перегибы на местах?
1: Есть перегибы на местах, да. Пишите, нам плюс, все интересно.
0: Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. Ну и, конечно же, страничка Авторадио в ВК.
1: Указывайте город, из которого вы нам пишете, а мы вам еще сообщаем, что за лучшее сообщение вы получите два билета, ну, практически два билета для мужчины и женщины, например. То есть, ну, для представителя одной семьи.
3: Может,
1: на концерт,
3: для детей.
1: Может, для детей. На концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники».
4: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Андрович Шишов.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: кукла – это почти человек, только лучше, потому что она не врет. Исполнилось 125 лет со дня рождения великого кукольника Сергея Владимировича Образцова. В его руках кукла оживала. В 1931 году он основал ставший затем легендарным театр кукол и руководил им 60 лет. Театр стал одним из самых уникальных в мире. Вспоминаем мастера. С нами заслуженная артистка России, театральный режиссер, режиссер-мультипликатор, драматург, внучка Сергея Владимировича Екатерина Михайловна Образцова. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы к нам присоединились, что вы нашли время побеседовать с нами. Спасибо вам огромное. Екатерина Михайловна, расскажите эту прекрасную семейную историю о том, как подарок мамы, по сути, определил судьбу тогда еще совсем маленького Сережи Образцова.
1: Мама отвела его в японский магазин и купила ему куклу, которая называлась Би-Бабо.
0: Би-Бабо?
1: Это был такой Би-Бабо. Халатик, который одевался на руку, а на указательный палец одевалась головка. И получался такой смешной человечек, который умел делать все. Как говорил дедушка, расставишь руки, пальцы радуются, сожмешь руку в кулак, грустит. Он у него и на пианино Чижика-Пыжика играл, и страницы в книге переворачивал. И дедушка его очень любил.
0: В возрасте 30 лет он основал театр кукол, который теперь знают во всем мире.
2: А скажите, Сергей Владимирович сам создавал кукол или только придумывал образы и ставил спектакли?
1: Дело в том, что он сам создавал кукол для своего сольного концерта. Это была работа такая отдельная от театра. А в театре у нас до сих пор и были, естественно, созданы дедушкой мастерские, которые изготавливают кукол каждому спектаклю свой комплект.
3: Давайте попробуем немножечко пофилософствовать. Как вы считаете, в чем уникальность Сергея Образцова и почему вот театр кукол Образцова стал действительно культовым?
1: Мне кажется, здесь один ответ. В таланте людей, которые это делали. Образцова и его команды.
0: Необыкновенный концерт. По сути, самое знаменитое кукольное произведение искусства 20 века. Кстати, мы сейчас послушаем небольшой отрывок из этого легендарного произведения.
4: Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Ну, кто я такой, говорить не приходится. На концертах вы бывали. Стоит только взглянуть на меня, и чуткий зритель сразу скажет: да, это он, это конферансье. Я действительно конферансье. Слово это, к сожалению, до сих пор не русское. Слово это зарубежное. Оттуда. Кстати, о Западе. С удовлетворением могу отметить, что Запад успешно загнивает. Но не будем на этом останавливаться. Это, в конце концов, их нравы. Зато мы у нас на эстраде, крепя контакты, расширяя связи, разрабатываем наш отечественный модерн. Сегодняшний день, дорогие друзья, это нейтрон, бимезон, гидрокортизон, поролон, Иосиф Кобзон.
0: Концерт ведь внесен в Книгу рекордов Гиннесса?
1: Да, занесен по количеству людей, его просмотревших. Самое удивительное то, что он сыгран в очень многих странах мира, ну уж не говоря о бывшем СССР, о нынешней России, он продолжает играться. И уникально то, что до сих пор попасть на него достаточно сложно.
0: То есть аншлаги постоянно?
1: Да.
0: А сколько лет исполняется спектаклю в этом году?
1: Вот посчитайте, в 1946 году он был поставлен.
2: 80 лет, поздравляем с юбилеем. Вообще необыкновенный концерт был сыгран, вот, судя по статистике, больше 6 тысяч раз и поставлен на театральных подмостках многих стран, как вы уже сказали. И наш любимый актер Зиновий Герд, который был голосом конферансье, помним этого шикарного Пломбова в этом спектакле, он говорил со зрителями на разных языках, получается. В каждой стране на своем.
1: Ну, сейчас это продолжается. И каждый раз, когда мы приезжаем в страну, где другой язык, конферансье говорит на этом языке. Так он говорил даже там, где сложно. И в Китае, и в Израиле, и в Японии. Причем зрители были уверены, когда подходили брать автограф, они обращались к артисту, исполнявшему роль конферансье, на своем языке, думают, что он прекрасно говорит. Ну, конечно, перед поездкой это были занятия, так сказать, педагогами по языку. И когда приезжают в страну, то обязательно ищут их шутки, их какие-то сравнения, которые можно использовать, их события в стране на данный момент.
2: А Герт работал вживую, да? То есть это была не запись? Это всегда был только живой звук?
1: Никогда никто не работает у нас в записи.
0: Угу, кукольники под фанеру не работают.
3: Это точно.
1: Нет, не работают. И даже сейчас мы снова возобновили оркестр. У нас живая музыка. Артисты поют вживую. Так что под фанеру не работаем.
3: Скажите, пожалуйста, вот выражение, что театр кукол объехал с гастролями весь мир. Это образное выражение или реально отражающее действительность?
1: Весь мир практически, да. Ну, мы не берем там Антарктиду, да?
3: Ну, понятно.
1: В Австралии не был театр.
3: Вы, как внучка, дедушку дома вообще помните? Он, у него было время быть дома?
1: Да, если говорить о моем детстве, то совсем нет. Потому что у нас был вот такой объезд родственников. Раз в месяц или в два, когда дедушка был свободен, он объезжал родственников, а потом у кого-то одного собирались.
3: Скажите, пожалуйста, вот еще мы знаем про факт, то, что он обожал разводить голубей. Сколько лет он увлекался этим?
1: Всю жизнь. И на даче у него была голубятня. Но потом оказалось, у него началась аллергия на голубей. Тогда он, когда приходили гости, его все очень интересовало и удивляло. Как-то так. Он брал градусник, мерил температуру 36,6. Теперь пойдемте на голубятню. Все шли на голубятню, спускались, он брал градусник 39.
2: Ничего себе.
0: Ну, я так понимаю, что его энергия была неуемной, одновременно занимался и театром, и кино, и литературой, и живописью. И я думаю, много этого отражено в вашем спектакле, Екатерина Михайловна. «Я Сергей Образцов». Совсем свежий спектакль. Я просто не могла отойти от телевизора, когда я его увидела, и когда увидела Евгения Цыганова именно в роли Сергея Владимировича Образцова. Расскажите немного об этом спектакле.
1: Это удивительная какая-то вещь, произошедшая как чудо. Все такие, казалось бы, простые истины, которые мы все должны знать, все слова Образцова очень сегодня нужны людям. Очень многие говорят похожие фразы, как будто мы напились родниковой воды, как будто бы мы умылись в ручье. Вот как будто к людям возвращается это понятие чести, совести, любви, покаяния. Мы с Женей Цыгановым, который по совместительству мой четвероюродный брат.
0: Ну, наверное, это действительно добавляет ему какого-то окрыления в момент, когда он играет роль Сергея Образцова, потому что это действительно потрясающе, всем рекомендуем посмотреть. Екатерина Михайловна, спасибо вам огромное. Спасибо за ваш рассказ, за ваши эмоции. Итак, дорогие друзья, исполнилось 125 лет со дня рождения великого кукольника Сергея Владимировича Образцова. По-моему, это прекрасный повод еще раз сходить в его легендарный театр и поблагодарить в данный момент режиссера-постановщика, заслуженную артистку России, лауреата премии правительства Российской Федерации Екатерину Михайловну Образцову, внучку великого мастера. Спасибо, всего доброго.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
12: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
15: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
16: О, пани, о, пани.
15: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
17: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
18: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
19: А поехали всей семьей.
20: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
21: Авторадио.

0: Кстати, День семьи, любви и верности. Зир сейчас пела, у них же называется «Семья», их творческое объединение.
1: Да, да,
0: ну, «Семья». Вот, тоже можно поздравить.
1: Поздравляем,
0: с праздником.
1: Всех поздравляем. Все веселые, не очень веселые семейки. Поздравляем с праздником и спрашиваем, сколько лет вашей семье, в чем ваши силы, кто у вас в доме главный. По поводу веселой семейки, я не знаю, вот, мне кажется, это есть такое, да, на уровне внутреннего семейного юмора, когда, сама семья себя как-то обзывает, да, есть какой-то там выдуманная фамилия, то есть, например, у меня почему-то даже еще родители говорят, что мы Лутонюшкина семья. Кто такие Лутонюшкина? Лутонюшкина семья. Что? Я нигде не нашла этого. То есть это не какая-то цитата, это не откуда-то выдернутая история. И кто такие Лутонюшкины? Для меня абсолютная загадка.
2: И какое они имеют отношение к вашей семье?
1: Да, но самое главное, что это начало передаваться по наследству. Я периодически своим уже детям говорю, ну вы Лутонюшкина семья.
0: Так ты Лутонюшкина у нас, оказывается. Танька Лутонюшкина.
1: А не Гордеева. В эфире на Авторадио.
0: Захар, мы не знали, что она работает.
2: Мы думали, что она Гордеева.
1: Брагин, Лутонюшкина и Захар.
0: Мы не знаем, что, оказывается, 25 лет работали с Лутонюшкой. Она под псевдонимом, оказывается, работает. Это Гордеева-то не настоящая.
1: Гордеева-то, конечно, настоящая.
0: Ладно, давайте читать сообщение по поводу того, у кого какие семьи, кто сколько живет. Ну и, соответственно, что за клей такой у вас, который объединяет всех членов семьи. Вот Валентин пишет, мы вместе 30 лет, было все, чуть ли не разводились. У нас жена рулит, это без вопросов, она просто более мудрая во всем. А я так, типа, ученый и далек от этого мира. Кстати, сообщение из США, Флорида. Что приятно, конечно, то, что нас слушают и за границей. Ну, Валентин, ну, конечно, понятно, что позиция такая, в принципе, достаточно удобная. Типа, я ученый,
2: я не лошадь, не моя жена.
1: Да, у меня вот наука, у меня вот уже за дом, за очаг, да.
0: Это хозяйка.
1: Да. Меня зовут Роман, пишет Роман из Ставропольского края. Равноправия в семье, к сожалению, не будет никогда, так как женщина слабый пол, как ни крути. Поэтому на мужчину большая ответственность, как всегда, возлагается.
0: Ну, опять Роман лукавит в этом плане, потому что, ну, понятно, что в каком-то плане, да, мужчина берет на себя ответственность, ну, там, допустим, за заработок, да, но женщина хранит очага с детьми, опять-таки, это что, не главное? Слабый пол.
1: Слабый
0: вы, что ли, справитесь,
1: пол, да.
0: Роман, со всеми этими подрастающими
1: поколениями? Да, сильный
2: поколением. Пол, да, абсолютно. Да. Так, Оксана Александровна продолжает. 23 года назад познакомила нас моя будущая свекровь. Действительно, у меня никак, не все как у людей. Сначала я познакомился с ней, с свекровью, просто работали вместе. Потом она поняла, что я вообще идеально подхожу ее сыну. Да, ну и в принципе я тоже хочу своему сыну такую же жену, как я. Умница, красавица, хозяйка, почему нет? В общем, живем мы 23 года, всяко бывало. Пережили пожар, ремонт, несколько переездов. Муж меня любит так, как я желаю каждой женщине. Советов никаких нет, просто любите друг друга, это главное.
0: Просто свекровь нужно правильно иметь.
2: Да.
0: Опять-таки,
2: знакомьтесь с ней с самого начала.
0: Сын у меня хороший.
1: Который внимательно смотрит.
0: Тебе, ты мне понравилась.
2: Да.
0: Все, совет да любовь.
2: Все, и значит, ему подойдешь тоже.
0: Да, плюс 7-915-459-2020. Продолжаем разговаривать по поводу семьи. Ну, понятно, что все вокруг да около праздника семьи и любви и верности. Сколько лет вашей семье? В чем ваша сила? И кто у вас в доме главный? Пишите.
2: Плюс 7-915-459-2020. Естественно, смс, мессенджер Макс, ну и официальная страничка Авторадио ВК.
0: Скажи, и ты тоже телефон. Ну, ладно, не надо.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге завтра небольшой дождь. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
5: «Авторадио. Движение только вперед». Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
9: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
10: Альпийские, баварские, французские.
11: Сережа, что ты делаешь?
10: Путешествую.
11: С открытым ртом и причмокивая?
10: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
12: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
13: Мясной гурман.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
15: Танк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Танк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
16: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
18: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
19: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Приветствую всех слушателей Авторадио. Конечно, приветствую всех любителей футбола. Продолжается чемпионат мира. Мы в рамках прямых включений за ним следим. И в данный момент на финальной стадии игры 1/8 финала. Ни одной из трех стран, принимающих турнир, уже нет в рамках матчей на выбывание. Остаются лишь 4 сборные, которые поспорят за право пройти дальше. Швейцария сыграет против Колумбии, а сборная Аргентины против команды Египта. Но для начала давайте вспомним пары, которые уже прошли дальше. Франция сыграет против сборной Марокко, Норвегия против команды Англии, сборная Бельгии будет играть против сборной Испании, которая вчера с минимальным счетом прошла сборную Португалии. Вспомним, как это было, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Голевой момент у Испании 1-0. Вскрыли, вспороли, разорвали. Микель Мерино 1-0. Идеальная передача по центру. Микель Мерино, у которого тоже разные роли были в Арсенале. И не всегда он играл в стартовом составе Арсенала. Будучи игроком середины поля, забежал туда, где он умеет быть опасным, где он может принести пользу. Ни Ямаль, ни Торрес, ни Арсабаль. Мерино!
1: Но и момент стал для кого-то грустным, для кого-то праздничным, но однозначно историческим. Криштиану Роналду, который выступает на чемпионатах мира с 2006 года, сыграл свой последний матч на этих турнирах. Ну а сборная Испании, оставаясь единственной сборной на турнире, которая не пропустила ни одного мяча, идет дальше. Ну а теперь финальные аккорды стадии 1/16 и матч сборной Аргентины и Египта. Аргентинцы неожиданно столкнулись с большими сложностями в матче с Кабо-Верде. Там была победа 3-2, победив африканцев лишь в овертайме. Египет впервые в истории вышел в плей-офф, а в 1/16 обыграл по пенальти Австралию. Аргентине откровенно повезло с сеткой плей-офф, и глядя на их соперников, можно было смело назвать происходящее коридором. Но последняя игра, мягко говоря, не впечатлила. Из плюсов можно выделить тот факт, что вечный Лео Месси находится в потрясающей форме, много забивает, тащит команду на себе, но это и огромный минус. Зависимость никогда не несет ничего хорошего. Поэтому проснуться пора и другим игрокам, потому что они, мягко говоря, не впечатляют. Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес на двоих забили лишь один мяч, и тот с пенальти. Фараоны же играют без давления. Для Египта попадание в 1/8 уже историческое. Здесь уже не то, что минимум, а задача максимум реализована. А значит, можно просто наслаждаться футболом и попробовать дать бой именитому сопернику. Сложно что-то прогнозировать у этой команды, тем более Египет и пропускает, и забивает абсолютно в каждом матче. Пока до этого момента лидеры Салах и Мармуш себя особо не проявили, а значит, ваш выход, господа. Другого шанса на этом турнире может просто не быть. Добро пожаловать в Атланту. Ждем стартовый свисток и следим за ходом этой встречи. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и обязательно вернемся в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фонкор». Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Аргентины 1.35. Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Египта 11 ровно. И коэффициент «Фонбет» на ничью 5.20.
0: Большой футбол.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Реклама.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Международный олимпийский комитет сообщил, что прежние рекомендации, которые ограничивали участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях, больше не действуют. Одновременно исполком МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Об этом пишет РИА Новости. В комитете уточнили, что при возвращении на международные старты российские спортсмены должны соблюдать антидопинговые требования. Вопрос об использовании флага, гимна и другой национальной символики на Олимпийских играх решат позднее. При этом МОК пока не планирует проводить свои мероприятия в России и приглашать на них российских официальных лиц. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что работа над возвращением российского флага на Олимпиаду 2028 ведется, однако призвал не забегать вперед.
3: Про инициативы.
2: В России предложили признать движение «Русь»,

0: вейперов деструктивным. Как сообщает Москва-24, с такой инициативой выступила председатель общественного центра по защите традиционных и семейных ценностей Элина Жгутова. По ее мнению, увлечение опасными подъемами на крыши и высотные объекты представляет риск не только для самих руферов, но и для окружающих. Помимо этого, такие поступки могут стать примером для других. Ранее в Нью-Йорке задержали двух российских руферов, которые забрались на шпиль Empire State Building. Им предъявили ряд обвинений, в том числе в незаконном проникновении, а также создании опасности по неосторожности.
1: Про погоду.
0: В Москве сегодня ожидается дождь, поэтому гражданам рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Тем, кто все же сядет за руль, советуют быть особенно внимательными. Не делать резких маневров, держать дистанцию, снижать скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами. Осторожность также необходима на мостах, эстакадах, спусках и подъемах. При этом, по предварительным прогнозам, дожди могут сохраниться и в ближайшие дни. Подробнее о погоде на неделю Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
2: Клонический вихрь снова буянит на Европейской России, обеспечивая нас осадками практически каждый день. Но хорошо хоть в первой половине недели и в середине не очень интенсивными. Кратковременные дожди ожидаются в Москве и Московской области. При этом температуры воздуха не будут высокими, но и не будут слишком низкими. Норма для этих дней плюс 25 днем, а по факту будет плюс 20-22. То есть недобор, но незначительный. И ветер в среду и в четверг будет до 15 метров в секунду в порывах. Ну и, соответственно, осадки усилятся к концу недели. В субботу, воскресенье и понедельник ожидаются самые сильные дожди и самая облачная погода.
0: По предварительным расчетам синоптиков, за неделю в московском регионе может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Официальный курс доллара по данным Банка России на завтра 76 рублей 13 копеек, курс евро 86 рублей 90 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Ну что ж, день семьи, любви и верности с каждым годом становится все популярнее и популярнее. Вот, о чем мы, кстати, будем говорить со спикером буквально через 15 минут. Вот, и вообще есть предложение же делать этот день выходным.
3: Ну, есть, да, даже же Минтруд пошло такое предложение.
2: Такое ощущение, что завтра как-то должен супруги уже как-то проставиться, какой-то стол надо уже собрать. А вот у нас как раз есть предложение по поводу того, за счет чего его накрыть можно, да? 25 тысяч рублей у нас сейчас в банке игры, много
3: хорошо,
2: денег.
3: Хорошо, а еще есть генеральный партнер, который может умножить это все на 2, на 50 тысяч, извините меня, это прекрасное торжество, это уже большое, это уже под свадьбу.
4: Если хотите устроить нормальное торжество, обязательно скажите песню, которая сейчас будет звучать в эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, тут Юлиану Караулову можно понять, как, собственно, многих продавцов, которые сейчас предпочитают наличку и говорят, ну, знаете, мы любим любить тактильно все-таки, когда вот хруст купюр,
2: запах,
1: и вот когда ты держишь вот эти вот пять.
3: Какой запах? Деньги не пахнут, забыли, что ли?
1: Пахнут, особенно новенькие, да, 5-5-тысячных купюр, вот эти 25 тысяч, которые сейчас скопились в банк игры, много денег,
2: генеральный партнер, между прочим, у нас есть Озонбанк. Он готов удвоить эту сумму. Просто вы открываете карту Озонбанка, получаете выигрыш в данном размере. Главное, выигрыш получить.
1: Да, это маленькая талика от 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний, которые мы исполняем в этом 13-м счастливом сезоне. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты. Но это еще не все. Помимо 5 заветных желаний, которые мы исполняем, есть еще одна от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале ближе к Новому году. Ну а пока мы играем, играем каждый день и много раз в день, и готовы дарить вам деньги, исполнять ваши мечты.
3: Друзья, не забывайте, сайт Авторадио.ру, во-первых, показывает наличие денег в банке, ну и, конечно, там вы можете поменять гудки в вашем мобильном телефоне на гимн Авторадио и рассказать о своей мечте.
1: Итак, ближе к деньгам.
3: Остановим радиорулетку.
1: Жмите, Татьяна.
2: Они остановят. Я остановлю.
3: Татьяна Лутонюшкина.
1: 44-54 в конце телефона. Елена из Московской области. Зачитываю мечту в этом сезоне. Это у нас главное практически. Да, живу за городом, пишет Елена. И у меня мечта купить машину, чтобы проезжала по снегу. То есть, понимаете, это, наверное, полный прилёт.
3: Внедорожник, да, конечно.
1: Ну, либо это какая-то такая...
2: Либо снегоход.
1: Снегоход, возможно. Но об этом надо поговорить с Еленой лично. Давайте звонить. Ну, пока еще не суперфинал. До мечты, как говорится, еще надо дожить. Пока играем на деньги. Гимн Елены звучит прекрасно. Давайте общаться. Алло. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Алло, здрасте. А мы с Еленой хотели бы пообщаться.
4: Кто звонит, представьтесь, пожалуйста.
1: А, мы уже слышали такую
3: сумму.
1: Да. Сначала говорит мужской голос, как только ты зовешь женщину,
3: барышня,
1: переключается на женский
2: что
1: голос.
2: Что за такие приколы?
1: А это вот какой-то новый прикол теперь появился.
3: Как вас зовут?
4: Говорите.
1: Ну, мы можем говорить долго, но я понимаю, что вы не можете назвать песню, которая только что звучала в эфире.
4: Не до конца понятно, а можете объяснить подробнее?
3: Все понятно, жалко. Понятно.
1: Да.
3: Гимн мы услышали у Еленки.
1: Да.
3: К сожалению,
2: ой, как я вот это все не люблю.
3: И я не люблю новые технологии.
1: Да.
3: 3000 рублей мы отправляем Елене.
1: Ты знаешь, мне кажется, Елена этого не возлюбит, если это будет суперфинал. Да, и если вот, собственно, уже будет на кону мечта, а тут заговорит вот такая вот искусственная Елена.
3: Я не понимаю, о чем вы говорите.
2: Ладно, давайте добавим то, что генеральный партнер игры Озонбанк готов удвоить этот выигрыш. Вот про 3000 рублей мы говорим. Теперь он составит 6000 рублей. Очень скоро Елена лично получит эти деньги на собственную карту Озонбанка. Ну и также напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры много денег на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. А под Новый год уже в 6-м суперфинале генеральный партнер Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить же шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
3: А банк игры подрастает до 27 тысяч рублей. Именно на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запустите радиорулетку, Татьяна. Благодарю вас. Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Итак, еще раз главные новости. 8 июля, напомню, в нашей стране традиционно празднуется День семьи, любви и верности. Он приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака. И вот уже в третий раз в России будет проводиться ставший уже знаменитым всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца», на котором тысячи влюбленных пар, ну или, может быть, чуть меньше, а может быть, даже больше, посмотрим, будут участвовать в церемонии единого совместного бракосочетания. Проводит этот фестиваль Национальный центр России, и у нас в студии руководитель управления по культуре Национального центра России Светлана Санаева. Светлана, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Коллеги. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Добро пожаловать к нам в эфир, очень рады.
2: Добрый вечер.
1: Итак, вы в третий раз уже организовываете этот фестиваль. Скажите, волнение есть перед третьим фестивалем или уже привычное действие, скажем так?
2: Ну, конечно же, у нас есть волнение, потому что, несмотря на то, что мы проводим его третий раз, да, уже... Для каждой пары мы хотим сделать этот день особенный. И, конечно, мы волнуемся больше всего за наши пары. Мы волнуемся, чтобы они стали главными звездочками нашего свадебного фестиваля. Мы хотим окружить их заботой, хотим их окружить вниманием, хотим сделать для них насыщенную культурную программу, просветительскую программу, сделать этот день особенный, чтобы они запомнили его навсегда. И не только они, но и их родные и близкие.
1: Ну уж, я думаю, тут-то вопросов не будет, да?
4: А насколько популярно сейчас вот стало отмечать рождение семьи, то есть сочетаться браком именно в этот день, в праздник семьи, любви и верности?
2: Действительно, мы проводили, с одной стороны, некоторые такие опросы, исследования. У нас каждая пара хочет, чтобы ее день стал особенный, и чтобы вложить смысл именно в этот день, да, чтобы его к чему-то приурочить, чтобы это было не просто праздник, mm-hmm. да, а это было связано даже в большей степени со страной, со всей страной.
4: И событиями которым... страны, да.
2: Конечно, с событиями страны, поэтому этот
1: день... Вы запомнить
2: день...
1: легко, опять же.
2: И запомнить
1: есть
2: легко, если что, помогут.
1: Особенно,
2: да?
1: если мужчина Петр, то тут сам Бог велел.
2: Да, если что, еще и напомню, то, что есть такой день. Поэтому, да, конечно, и в большей степени этот день, день любви, семьи и верности, он соотносится с теми ценностями, которыми мы транслируем на свадебном фестивале. Да, это идеология брака, крепкого брака, уважение в семье, любовь в семье, традиции, культура в семье. Поэтому, действительно, этот день становится он более значимый. И мы можем сказать, что за 3 года уже существования фестиваля вот именно 8 июля стало той датой, которую мы утвердили на прошлом свадебном фестивале. Нас поддержала администрация президента Сергей Владимирович Кириенко, потому что с этой инициативы выступила именно одна из пар свадебного фестиваля, чтобы его сделать ежегодным и сделать именно эту дату, угу. даты свадебного фестиваля.
1: Это логично.
4: Слушайте, а сколько заявок было в начале на то, чтобы вот создать семью именно в этот день и поучаствовать в большом свадебном фестивале, и сколько вот сейчас?
2: У нас, ну, скажу честно, у нас проходил некий конкурсный отбор. Многие пары у нас подавали заявки, мы отсматривали эти пары, отсматривали их историю любви, истории знакомства, отсматривали их деятельность. И сегодня у нас, вернее, даже уже завтра, у нас заветная, да, в национальном именно центре, здесь в Москве, скажут 150 пар со всей России. Угу. И более того... У нас церемонии бракосочетания пройдут еще и в наших филиалах. Это и Приморье, и Красноярск, и Ханты-Мансийск. Поэтому в общей сложности в этот день у нас одномоментно распишутся порядка 200 пар.
1: То есть... 200. С 1000 я переборщил, но по всей стране...
2: А мы стремимся к этому результату на следующий год, поэтому...
1: Да. Ну, сейчас еще будет.
2: А если говорить в целом, то что за 3 года, да, если мы посчитаем то, что у нас завтра пройдет церемония бракосочетания, то вы правы, у нас порядка 1000 пар за 3 года соединили свои
1: нашли
2: сердца.
1: Друг друга.
2: Конечно.
3: Ну, вот сейчас год единства народов России, и я так полагаю, что действительно со всей страны будут пары, которые будут действительно наглядно демонстрировать многообразие культуры и традиций. Скажите, пожалуйста, из каких регионов вот сюда, в столицу, приедут молодожены?
2: У нас приедут из всех регионов, то есть у нас все 8 федеральных округов России и исторические территории представят свои пары. И более того, мы можем сказать, что в этом году наш свадебный фестиваль стал международным, потому что к нам приедут пары из Белоруссии, из Армении, из Казахстана, из Кыргызстана. И у нас...
1: А у них своего нет, что ли?
2: А в том-то и дело, то, что вот своего свадебного фестиваля у них нет.
3: Ох, банкет какой-то хороший.
2: Нет, поэтому, мы уже, скажем так, выходим за границы России. И здесь очень тяжело выделить, какой регион...
3: Самый активный?
2: Самый активный, конечно, потому что каждая пара, каждый регион, она старается представить уже себя, представить свою культуру абсолютно по-разному, свои традиции, свою национальность. Кто-то из пар, у нас это очень большой процент пар, которые приезжают на свадебный фестиваль и расписываются в национальных свадебных костюмах. Они специально их шьют, поднимают архивы, поднимают историю этих костюмов. Кто-то из пар у нас становится амбассадорами свадебного фестиваля. Они участвуют в просветительской программе не только как зрители, но и как спикеры. То есть они рассказывают о своей культуре, о своих традициях, о своих эмоциях, рассказывают о своих историях. Кто-то из пар у нас будет участвовать в кулинарном турнире, но это не совсем турнир, да, то есть мы здесь не соревнуемся.
1: То есть такое ощущение, значит, что у вас такая будет большая свадьба, где все вот традиции бить тарелку, кто быстрее подметет,
3: кто кулинарный турнир, да,
1: продержи супруга на руках и вот это вот все.
2: Нет, нет, конечно, у нас здесь будет более такая интересная
1: программа. А какая программа, кстати? Ну вот так, если коротко.
2: Программа действительно, она будет очень насыщенная, фестиваль проходит 2 дня. Первый день, он посвящен полностью торжеству. У нас запланирована речная прогулка по Москве-реке. У нас запланировано праздничное торжественное шествие по Москве. Конечно же, сама церемония бракосочетания с большой культурной программой. И у нас уже есть традиция, это передача всероссийского свадебного очага, который мы привезли из города Мурома. И наши пары предыдущих свадебных фестивалей передадут как раз этот очаг. Во второй день у нас будет большая просветительская программа. Это и мастер-классы по флористике, и мастер-классы кулинарные, и встречи с экспертами, и модными экспертами, и выставка свадебных традиций. У нас будет представлена Софья Эрнст, которая расскажет как раз и представит свою выставку. И мы представим даже... Откроем некоторый секрет, у нас проходило совместно в ЦИОМ социологическое исследование на тему семьи, поэтому здесь будет абсолютно обширная программа.
1: И мод в конце, я знаю, будет петь Даша.
2: Ну вот видите, вы почему-то, не согласовав с нами, раскрыли секрет.
1: Это был спецсекрет для наших пар. Не знаю, ну какой там мод приедет. Не знаю, Матвей просто будет выступать.
2: Да, вот так.
1: Ну, простите, я аж покраснел. Но я знаю, что действительно каждая пара уникальна, да. У каждой есть своя личная история, но есть какие-то вот именно отдельные примеры, которые вы можете привести? Может быть, те самые амбассадоры, которые вы... который будет представлять
2: Да,
1: фестиваль.
2: На самом деле, действительно, у нас пара каждая уникальна, достаточно тяжело выделить какую-то из пар. Мы можем, например, рассказать, у нас есть прекрасная пара, они родом из Осетии, и у них чудесная история любви. Они оба врачи, причем уже династийные врачи, у них родители врачи, и познакомились они на конференции врачей 21 июля, а 21 июля – это День медиков.
4: Да, с 1 июня.
2: Июнь, да. День медиков. И ровно через год молодой человек под видом, под чужой фамилией, именем, отчеством записался к своей будущей супруге, девушке на прием и сделал ей там предложение, и это тоже было 21 июня.
1: Светлана, мне кажется, мы с ними знакомы, потому что мы встречались на большой дискотеке Авторадио прямо на сцене. И поздравляли их с этим действительно замечательным событием.
4: Людмила Черткоева и Тимур Валиев.
1: Да.
2: Да, они прекрасные ребята. И вы знаете, вот таких историй можно рассказывать очень-очень много с точки зрения истории самой любви, самой встречи, как сделали предложение и что, в принципе, связывает ребят. Есть у нас тоже замечательная пара, которая несколько лет назад переехала в Донбасс. Поменяла и перевезла туда не только свою семью, но и всех своих родственников. Они занимаются благотворительностью, помощью. То есть открыли уже помощь детишкам и развивают их таланты детишек. То есть открыли школу одаренных детей.
3: Детский центр специально.
2: Детский центр, да. Поэтому здесь, вы знаете, у нас каждая пара, то есть у нас свои очень-очень интересные истории. Очень интересные истории.
4: Давайте расскажем всем молодым людям, которые нас слушают и которые хотят создать пару и с помощью Национального центра, именно Национального центра России, как можно зарегистрироваться на следующий год и бесплатно ли это?
2: Так, мы с вами 4 июля открыли официальную регистрацию на 4-й свадебный фестиваль.
1: Да, на большой дискотеке Авторадио.
2: Да, да, спасибо вам за это большое. У нас любой желающий абсолютно может зайти на наш сайт russia.ru во вкладку «Всероссийский свадебный фестиваль» и заполнить анкету. Это абсолютно бесплатно. Для всех желающих со всей России и даже зарубежья. Поэтому прием заявок открыт. Мы вас ждем, ждем ваши истории, ждем наши будущие пары на свадебный фестиваль.
1: Ну что, огромное спасибо, с праздником. Мы благодарим руководителя управления по культуре Национального центра России Светлану Санаеву и поздравляем с нашим общим национальным праздником, Днем семьи, любви и верности. До новых встреч.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Вечернее шоу.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка выручает».
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО «Альфа-банк» 6+.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь Т.
15: И в этом весь ты.
14: Подробнее на tbank.ru.
7: Авторадио.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: какая-то веселая семейка. Говорю, я же в эфире. Нет, обязательно нужен младшей дочери позвонить фильм «Кавказ», когда я выхожу в эфир.
1: А? И что, чего хочет? Денег?
2: Чувствует тебя.
0: Не успела поговорить, сказала, что в эфир выхожу, у нас лайв-чат. Веселая семейка. Расспрашиваем наших слушателей, сколько лет вашей семье, в чем ваши силы, кто у вас в доме главный.
1: Добрый вечер, пишет Борис. Вопрос, кто в семье главный, кажется простым, но за ним скрывается глубокое убеждение, ожидание, культурные шаблоны. Вот нашей семье 25 лет, 4 сына. Мы с супругой равны, решение принимается совместно, роли гибкие. У нас в семье счастье начинается, когда мы перестаем спрашивать, кто главный, и начинаем спрашивать, кто, как нам быть вместе. В своей семье я выбираю любовь, где каждый лидер и поддержка, и партнер. Вот так вот у Бориса все.
2: Как красиво.
1: Идеально все просто. Идеально.
0: Нашей семье 22 года. У нас трое детей. В этом году двое из них выпускники. Один из школы, другая из университета. Самое главное – любовь, уважение и доверие. А главное в нашей семье – оба. Так, дальше.
1: Оба.
3: Дальше читаем сообщение, да?
1: Да.
3: Танюша рассказывает про Александра и Валюшу, про своих маму и папу. В этом году семье 55 лет, уже есть внуки. Всегда вместе веселятся, путешествуют, хозяйничают, буянят и тоже вместе. Учились в одном классе еще в Советском Союзе. И так и продолжают везде быть вместе. А еще и юбилейный год по дням рождения. Им обоим по 85 лет.
1: Ох ты.
3: Всегда вместе. Молодцы.
1: Классно. Пишет нам человек Сергей, по-моему, да? Пока руководил семьей, разумно направляя в нужное русло, прожили 19 лет. Дал свободу, и все. Просила свернуться, говорила, что самый лучший, выходит, уходила, чтобы узнать в сравнении. Но поезд ушел. Теперь 13 лет я с другой женщиной. Не ругаемся, помогаем друг другу, нервы себе не делаем. Видимо, учли опыт первого брака. Слушайте, вот слово «брак», наверное, надо переименовать, ну, хотя бы в супружество.
0: Ну да. Моя маленькая семья, пишет Светлана, это я и мой сын. И пока что в нашей семье главное я. Порой сложно, где-то нелегко, но мы справляемся. Хочется безумно, чтобы когда он вырос, мой сын, у него была большая, крепкая и очень дружная семья. Светлана, тоже вам желаем от всей души.
3: Далее Сергей продолжает. Мы с женой прожили уже 31 год. За это время много пережили. Ни один пуд соли съели. Я очень благодарен своей жене за то, что она рядом. А лишь она сохранила наш семейный очаг. Я признаюсь, не святой. И она многое мне прощала. А все потому, что родилась она 8 июля. Она четкий руководитель нашей семьи. Как раньше в старину говорили. Жена шея, а муж голова. Куда шея поворачивается, туда голова и смотрит. Низкий поклон моей Наташеньке. Люблю ее.
1: Наташенька, я думал, мало ли, вдруг Фероне. Ну, бывает же такое в жизни.
0: Елена из Брянска пишет, мы в браке 34 года, считая, что брак долго держится именно на любви и доверии. Муж добрый, любящий, но в жизни бывает наивным. Поэтому борозды правления в моих руках. Я же через ласку, нежность и некоторые женские хитрости лоббирую свои решения, при этом позволяю мужу думать, что принимает их он. Отсюда лад и мир в семье.
1: Ну и по поводу наивности финальное сообщение. Екатерина пишет. С мужем вместе 17 лет, чего только не было. И ругались, и мирились. Воспитываем 3 деток. Муж думает, что он главный. Ха-ха, наивный. Как жена скажет, так, собственно, и будет. Вот жена Екатерина скажет, пойдем на басту. И муж пойдет на басту.
0: И пойдет, да, потому что, да, давайте мы действительно именно Екатерине вручим 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене Лужники. Да. И спасибо огромное всем-всем-всем прекрасным участникам лайв-чата. Вот Алене, которая, признаю, что главный, конечно, муж. Еще многим-многим участникам, которые поделились историей своей семьи и силой своей семьи.
1: Ну, а через 10 минут у нас пародия. Семейная пародия и баста.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов и днем 21-23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Ну, еще раз привет всем слушателям Авторадио. И мы вновь возвращаемся на поля чемпионата мира по футболу. Завершен первый тайм матча сборных Аргентины и Египта. Счет 0-1. И вы знаете, как будто те проблемы сборной Аргентины, которые мы обсуждали час назад, действительно существуют. Слишком сильная зависимость от своего лидера, по крайней мере, это продемонстрировала первая половина тайма, но давайте обо всем по порядку. Первый момент в этой встрече возник у номинальных хозяев и фаворитов. Деполь простреливал с фланга, но Энцо Фернандес свой момент не реализовал, а вот сборная Египта долго сидеть в стороне и отбиваться от атак не планировали. Это принесло свой результат. Ибрахим Яссер открывает счет в матче с чемпионами мира. Ханни подает с правого фланга в штрафную, и далее игрок с линии вратарской головой переводит мяч в сетку. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: И вот так поворотом и гол. И гол. Египет открывает счет. Яссер Ибрахим приходит в чужую штрафную. И вот так развиваются события этого матча. Первый удар поворотом в этой игре становится голевым. Сенсация. Египет открывает счет. Фантастика. Яссер Ибрахим, защитник футбольного клуба Аль-Ахли. И вот она, базовая команда сборной Египта, делает результат.
1: Естественно, Аргентина бросилась вперед и практически сразу заработала право пробить пенальти. Тальяфико влетал в штрафную с мячом на левом фланге. Хасан заехал в колено аргентинца. Пенальти железобетонный. К мячу подходит Месси. И слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: И тем не менее, Лео Месси сейчас может сотворить историю и стать вторым аргентинцем, который забил 8 голов на одном чемпионате мира. Первым в 1930 году стал Гильермо Стабиле, легенда Аргентины. А вот другая легенда. И еще!

0: сборная пыталась вернуться в игру, имела несколько неплохих моментов, но железобетонный только один. Тальяфико простреливал с левого фланга, Альварес в касание пробил в правый угол. В этот момент Шойбер буквально вытащил мяч. Так или иначе, счет на табло. Пока выигрывает сборная Египта, которая явно будет во втором тайме этот счет удерживать. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и обязательно вернемся в прямой эфир с самыми интересными моментами этой встречи. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фонкор». Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Аргентины 2.30. Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Египта 3.24. Коэффициент «Фонбет» на ничью 3.24.
1: Большой футбол.
2: Реклама партнера трансляции.
3: Большой футбол.

0: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fund.bet. Срок определения выигрышей определяется на момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
7: Категория 6+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Правительство поручило усилить контроль за поставками топлива в регионы. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил ежедневно следить за ситуацией на топливном рынке, координировать работу его участников и при необходимости быстро принимать дополнительные меры. Как передает Интерфакс, главная задача – не допустить перебоев с поставками в регионы. На совещании у вице-премьера также обсудили запасы нефтепродуктов, работу необходимой инфраструктуры и поставку топлива для сельскохозяйственных работ. Речь также шла о контроле за ценами. Отдельно рассмотрели ситуацию в Иркутской области и Забайкальском крае. Главы регионов рассказали о запасах топлива, логистике и работе заправок. Помимо прочего, участники совещания обсудили обстановку на юге России, где в летний сезон особенно растет спрос на топливо.
3: Про штрафы.
2: Госдума приняла закон о штрафах для управляющих компаний, которые нарушают правила взаимодействия с операторами связи в многоквартирных домах. Речь идет о монтаже.

0: монтажей, эксплуатации и демонтажей сетей, передает «Москва-24». Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, а для компании от 100 до 500 тысяч. При повторном нарушении санкции вырастут. Должностным лицам может грозить дисквалификация на срок до 3 лет, а юридическим штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, закон вводит ответственность за препятствия в передаче тепловой энергии.
1: Про инициативы.
0: Депутаты Госдумы предложили ввести дополнительные трудовые гарантии для родителей. Как пишет «Парламентская газета», сотрудникам с детьми младше 18 лет предлагают дать право на сокращенную рабочую неделю, не больше 39 часов, с сохранением полной зарплаты. Кроме того, работники, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной раз в 3 месяца. В правительстве при этом отметили, что похожие инициативы уже рассматривались ранее, и позиция Кабмина по этому вопросу не изменилась.
1: Про школу.
0: С нового учебного года первоклассникам больше не будут задавать домашние задания. Об этом со ссылкой на письмо Минпросвещения сообщает агентство ТАСС. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. В ведомстве уточнили, что обучение в первом классе будет проходить без домашних заданий по всем предметам. Ранее учителя могли задавать их постепенно, при этом ребенок должен был тратить на выполнение не больше 1 часа в день. Теперь это положение будут исключать из требований к организации учебного процесса.
1: Про опросы.
0: Каждый четвертый сотрудник, работающий удаленно, не видит в таком формате никаких недостатков. Такие данные исследования приводит сервис SuperJob. Главным плюсом дистанционной работы участники опроса назвали возможность трудиться из любого места, где есть интернет. Многие также ценят экономию на дороге и обедах, а также свободное время, которое раньше уходило на поездки в офис. Среди других преимуществ респонденты отметили меньше отвлекающих факторов, более низкий уровень стресса и больше времени для семьи. Главным минусом удаленки опрошенные считают ненормированный рабочий день. Кроме того, им не хватает живого общения с коллегами, а иногда работе мешают проблемы со связью. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 76 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
3: На Авторадио время живого концерта, то есть прекрасное время. Я обожаю вот эту обстановку, когда музыканты начинают заниматься уже свои места, когда уже свет концертный горит у нас в радиостудии, даже уже вырываются инструменты в эфир. Лучшие музыканты страны приходят в нашу студию, чтобы подарить слушателям давно любимые песни и поделиться совсем новыми композициями. Сегодня на афише группа «Пицца». Это значит, нам всем гарантирована красивая музыка, глубокие тексты, самое душевное исполнение. Приветствуем «Пицца», Сергей Приказчиков.
4: Привет
3: всем, ребята, привет.
4: Добро пожаловать. Ты видишь, мы на повышение пошли.
5: Да, здрасте, родные. Я удивился этой студии. Я думал, она будет старая. Тут новая студия. Тут нет людей, которые хлопают, кстати.
4: Мы хлопаем, они будут.
3: Они будут. Мы выращиваем сейчас новую смену, да.
5: Ну ладно, хорошо.
6: Ну хорошо, пора начинать.
5: У нас есть наши люди, которые нам поаплодируют.
6: Вот это правильно, пора начинать концерт. Кстати, живое выступление группы «Пицца» можно не только слушать в эфире Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв».
3: Начинаем.
5: Давай, поехали. Я хочу спеть одну из новых песен, она у вас в эфире, как мне сказали, тоже играет. Называется «Золото». Очень красивая песня. Я хочу ее спеть первую, если вы не против подводной.
3: Мы только за. Давай. «Золото», «Пицца».

0: все дома, да.
1: Спасибо.
2: Вот невероятное искусство вот так вот складывать слова, Сереж. Ну это просто вообще в такой ритмике. Как...
3: Даже Мик Джаггер признался, что он пользуется этим словарем для того, чтобы рифмы подбирать. Я не знаю, как Серега пишет свои хиты.
0: В его возрасте я тоже буду пользоваться словарем.
2: Запасайся.
1: Знаешь, подарите мне эту книжку.
2: Сереж, скоро у вас большие сольные концерты.
0: Да, это правда.
2: Притом под открытым небом я сообщу всем, кто вдруг еще не знает. 23 июля в Москве, 30 июля в Санкт-Петербурге. И ты знаешь, сейчас акцентируем внимание как раз на том, что концерты под открытым небом. Мы недавно разговаривали с одним артистом, артистом театра, народным артистом, да, просто так. Так вот, он рассказывал, что на открытой площадке работать намного сложнее, чем в помещении. Но это театр. А вот для музыканта, для певца есть разница?
0: Есть разница, если людей нету, например, перед сценой, и если они есть. Вот это единственная разница. А так, хоть закрытая, хоть открытая, хоть в воздухе. Я не знаю,
2: то есть для тебя по энергетике, по отдаче?
0: Самое главное, чтобы был народ, да. Потому что без народа не получается никакой концерт. Они участвуют в концерте так же, как и артисты.
3: Ну, это логично.
0: Если артисты выходят, супер мощные артисты, но в зале человек 100 стоит, концерт так себе.
2: Слушай, не будет супер мощным.
3: Ну, слушай, бывают такие концерты, когда сидит даже один человек в зале.
0: Это были онлайн-концерты, вы помните, да?
3: Онлайн, да.
0: Когда был ковид, да.
3: Но я сейчас немножко про другие, когда какой-то важный человек хочет видеть любимую группу, такое тоже бывает.
0: Бывало.
2: Но это не про искусство, это про бизнес.
0: Ну, да. Я же говорю, супер концерта не получится. Конечно, мы сыграем очень хорошо.
2: В любой ситуации.
3: А вот, кстати, лучшая концепция концерта для тебя? Сколько старых хитов, сколько новых? Есть ли разговоры с публикой?
0: Разговоры с публикой, конечно, есть, потому что нужно же отдыхать между песнями.
1: Логично. Песнями.
0: Мы, конечно, исполняем, но все вживую. Здесь у вас, например, иногда кто-то исполняет под минус, иногда, я уверен, и под фанеру кто-нибудь исполняет.
2: Нет,
3: такого нет у нас. У нас тогда были бы фанерные концерты. Нет, у нас живые.
2: Знаменитые фанерные концерты.
0: Я затащил всю команду сюда, чтобы мы вживую полностью все сыграли. Если вы не верите, да, вы, господа, можете зайти вот на сайт и посмотреть видео, как мы это все играем здесь живьем. Также на концертах, естественно, полностью вживую. А сколько песен старых, сколько новых? Это как вайб, я не знаю. Ну, там обычно мы исполняем все... Я думаю, что обычно все самые важные хиты мы, конечно, на концертах поем. Старых песен и новых песен поровну где-то так. Угу. Вот, но это еще зависит от времени года, опять же, от площадки. На некоторых площадках мы исполняем такие песни, на некоторых площадках такие.
3: То есть у тебя уже позволяет репертуар для того, чтобы там подобрать конкретно сезону?
0: У меня позволяет репертуар, знаете, что делать? У меня, например, они вот там организаторы какого-нибудь дня...
2: Города.
3: Ну, металлурга. Дня нефтяника.
1: Металлурга.
0: Да. Вот, они говорят, нужно 45 минут. Я говорю, не получится. Они говорят, как-то... Я говорю, меньше, чем... Час у нас не получается, у нас не умещаются.
3: У нас только металлургически просто песни.
0: Ну тогда давайте так, час 10 это вот идеальный такой.
1: Оптимальный вариант.
0: Маленький концертик.
2: Некоторые, наоборот, периодически хотят скостить там до 45 минут, и нормально.
0: Мы хотим, мы это любим делать просто.
1: Слушай, имея такой огромный сценический опыт, есть что-то или кто-то, кто вот что может выбить из колеи в день концерта?
0: В день концерта?
1: Да. Ну, когда ты понимаешь, что-то пошло не так. И настроение
0: падает. Это есть с техникой.
2: Засмеялись музыканты. По-моему, они лучше знают ответ на этот вопрос.
0: Они просто ездят на саундчеки. Я обычно не езжу на саундчеки, потому что у меня они есть. Они профессионалы очень высокого уровня. Поэтому я им верю. Они все делают сами. Если только с техникой.
1: Они тебя оберегают от того, чтобы что-то не пошло.
3: То есть, не бывает такого, чтобы басист застрял в Сызрани и не вылетел.
1: Хотя, по-моему, ты угадал.
0: Ты попал просто.
3: Только это не Сызрань была, да?
0: Почти. До этого никогда не доходило, но были все время моменты, когда мы думали, что наш басист где-нибудь опоздает. Никогда не опоздает.
2: Это нормально. Отдельно
3: басисту. Да, предлагаю сделать перерывчик небольшой, да?
2: Ну, давайте,
3: после чего
2: продолжим концерт. Итак, группа «Пицца» у нас в гостях, и басист группы «Пицца» тоже здесь.
1: Это большая удача, я так понимаю.
2: Мы продолжим через несколько минут.
4: Вечернее шоу Авторадио и Озон Банк представляют Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
5: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
6: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
7: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
8: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
1: Молодец!
4: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Костюм, носки, бритва.
10: И еще есть место.
9: Тогда берем еще костюм.
10: Мы превышаем допустимый вес.
9: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Группа «Пицца» у нас в гостях. Сергей Приказчиков. Брагин, какую хочешь песню, чтобы прозвучала?
2: Слушай, вот спасибо, кстати, вот музыкантам и Сергею лично. Вот я попросил песню любимую свою, вот, которая на данный момент у меня прям вот в сердце, которая называется «Наплевать».
1: Захар, Серега, а говорит, тебе да какая легко. Песня?
3: Наплевать?
2: Захар, наплевать,
4: какая песня. Она называется, она записана с Леонидом Николаевичем Агутиным. К сожалению, его сегодня здесь нету. Он находится в Сочи.
2: Ну, он на Красной Поляне, да, у себя.
4: Да. Вот. Но мы сможем ее исполнить? Конечно же, сможем. Потому что мы умеем это делать.
2: Давай.
4: И все, я же написал. Давай попробуем. Эй, Леонид Николаевич Агутину, ёлку.

0: Оу!
1: Класс!
2: Группа «Пицца». Сереж, вы достаточно много гастролируете. Есть места на карте России, где вы вообще никогда не выступали? Ну, я там, понятно, имею в виду плюс-минус крупные города.
1: У меня такие есть, но когда я там оказываюсь, мне сообщают, ну, что я там был уже несколько раз.
3: Это у нас такая же история.
0: Это у нас такая же история с некоторыми артистами, которые приходят, мы говорим, о, приятно познакомиться, и говорят, мы у вас уже были. Это 25 лет в эфире. Это нормальная ситуация.
2: Слушай, а ты вообще легкий на подъем человек? Вот если бы, например, если бы не гастроль, если бы вот не вот специфика работы, ты бы вот был бы такой же подрывной, ездил бы там и тоже бы везде, там, по стране? Или ездил заперся бы на студии?
1: Нет, и... на самом деле я люблю дом. Дома топ, мы так говорим. Мы любим дома сидеть, там отлично вообще. Там все свое, там можно сесть поиграть что-нибудь, можно... фильм посмотреть какой-нибудь.
0: Поесть, все, в конце концов.
1: Там свое, да, все. Я так люблю. Если мы никуда не летаем, то из дома я обычно там не выхожу. Мне очень нравится мой дом, моя квартира. У меня там парк, собака, и у меня все в порядке.
2: Собака какая?
1: Да, я домосед. А?
2: Собака какая?
1: Мальтипу, маленькая такая.
2: Ой, хорошенький, знаю.
0: То есть ты выгуливаешь, я так понимаю, да?
1: Ну, иногда.
3: Когда как,
1: когда
3: да?
1: Заслужит.
0: То завел, тот выгуливает. А по поводу работы в студии, кстати, можем анонсировать, наверное, что скоро, 10 июля, да, у тебя выходит новая песня.
1: Да.
0: «Проволока».
2: Проволока.
1: Проволока вообще.
0: А, проволока.
1: Ну, ты можешь...
0: Знаешь, вот как тут поставить ударение?
1: Слушай, да.
2: Ах, ты проволока какая.
1: Я думал, что я являюсь, как говорится, образованным человеком, но всю жизнь я думал, что проволока так и пишется.
2: Проволока.
1: Как она читает.
3: Проволока.
1: Проволока пишется, оказывается.
0: Угу.
1: Вот. Я даже хотел взять на себя такую вот ответственность и в качестве поэта, знаешь, заменить это. Написание этого слова чисто для нашей композиции. Ага. Проволока. Вот. Но моя жена мне запретила. Она же мой директор. Она сказала,
2: и твой редактор.
1: Будет все, да, будет все как надо.
0: Ну, ясно. А месяц назад, напомню, ты записал «Скорость пульса». То есть скорость написания композиции просто бешеная какая-то.
1: Нет, ну смотри, мы просто их записываем заранее, а потом выпускаем уже по очереди. Мы отказались от альбомов, потому что альбомы сейчас... Знаешь, эти песни все настолько жирно сделаны сейчас, что не хочется объединять их в какой-то альбом, потому что люди, я думаю, что даже не дослушают его до самого конца. А тут выходит песня.
2: Максимальное внимание на одну песню.
1: Послушали эту песню, оставили, не оставили, добавили к себе, не добавили. Дальше еще одна песня.
0: Зато можно потом выпустить альбом не «The Best» назвать, как это обычно, а «Жир». От пятницы.
3: Либо
0: пицца, почему от пятницы?
3: Либо недослушанная.
2: Давайте продолжать. Давайте продолжать. У нас следующая композиция.
1: Еще одна новая композиция, которая вышла до «Скорости пульса». Она такая веселенькая, бодренькая. Ну, типа бодренькая по музыке, по тексту. Естественно, она такая грустненькая, лирическая, как я люблю. Давайте, поехали.

0: Вот прямо не дадим отдохнуть и не дадим никакой возможности поговорить, а предложим сразу следующую композицию.
1: Да, пожалуйста.
2: Но теперь уже по золотым хитам.
3: По классике.
1: Ради бога, да. Теперь по золотым хитам.
2: По жиру.
1: Да, чуть-чуть, значит, показали нового, а теперь по жиру. Давайте, следующая песня называется «Оружие».

0: Группа «Пицца», небольшая пауза, потом продолжим.
1: Так я не помню, а проволока будет сегодня?
2: Вечернее шоу. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
14: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Авторадио. На Авторадио.
0: Живой концерт группы «Пицца». Кстати, его можно не только слушать в эфире Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Лайв продолжается, следующая композиция.
1: Сейчас Серега разомнется, подожди, у него приседания. Там.
15: Да, немножко.
0: Да,
15: немножко. Физкультура. Расстоялся, да.
0: Продолжаем.
15: Ну что, мы будем петь?
0: Будем петь, да.
15: Следующая песня называется «Улыбка». Поулыбаемся немножко, дамы и господа.
16: Там была улыбка.

0: Спасибо.
1: Слушай, а улыбка-то в какой новой, а? Интерпретация. Прям голливудская улыбка прям какая-то
2: регги,
1: у тебя.
2: Регги-регги такой.
1: Да не, ну посмотри, какие вставки там мощные появились.
0: Да, мы сделали аранжировочки для лайва специально, чтобы они чуть-чуть отличались от оригинала, чтобы они звучали именно для лайва.
1: Очень круто.
0: Чтобы, да. На концертах это еще лучше работает. Всех зову на свои концерты, вас в первую очередь.
1: А романс тоже обновленный у тебя?
0: Знаю, у нас обновленный романс. Нет, по-моему, нет. Но там некоторые композиции не терпят там, обновления. Они должны оставаться.
3: Вот как раз одна из них сейчас и прозвучит.
0: Да, давай, поехали. Давай романс попробуем сыграть. Мою любимую песню. Ну, я обо всех так говорю. Без тебя жизни нет, я не могу найти, сколько ни жмись к стене, сквозь нее не

0: своей оригинальной красоте романса, да.
1: Да, слушайте, надо на сцену кого-нибудь приглашать, какую-нибудь девушку, которая говорила бы, вот, согласны ли вы вот в этот момент?
2: На больших концертах у нас есть бэк-вокалистки, они
1: обычно. Они это делают.
2: Но на обычных концертах, ну, где мы в маленьком составе ездим, Там есть люди в зале, да, которые все кричат прекрасно.
0: Согласны ли вы?
2: Конечно.
0: Согласны. Концерт продолжится через несколько минут.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело. Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
4: 16+.
5: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Группа «Пицца» у нас в гостях. Еще раз хотим напомнить, что группа с изысканным, красивым, умным, душевным
2: солистом, репертуаром.
1: Да, и с изысканным, душевным, умным, красивым солистом совсем скоро приглашает вас на большие сольные концерты под открытым небом 23 июля в Москве, 30 в Санкт-Петербурге. Приходите, настоятельно всем рекомендуем, наша личная рекомендация. Вот, я уверена, что опять все будут вместе петь хором, Сережей Приказчиком, как это обычно происходит на концертах.
3: Очевидно, так и будет.
1: Очевидно, так и будет. И вот прямо сейчас мы это докажем.
3: А мы споем сейчас новую песню еще, да?
2: Да, давайте.
3: Вот. Одна из новых песен, которая на самом деле еще в том году вышла, но в этом году она меня удивила, потому что она больше всего развирусилась. Мне скинули уже миллион видео, где и она звучит на выпускных, на танце, или свадьбу у кого-то, или какой-нибудь конкурс там мисс студенчество, что-то такое. Ее пели на конкурсах дети. Короче, эта песня как-то без особых эфиров и видео вошла почему-то в народ.
2: Ну как без эфиров? На Авторадио она играет. Как без эфиров? Ну,
3: на Авторадио играет?
2: Да.
3: Дай заново. Бог вам здоровья.
2: И тебе дай Бог. Давай представим ее, пускай еще больше вирусится.
3: Песня называется «Заново». Меня зовут Сергей Сергеевич Приказчиков.
2: Очень приятно.
3: Я спою эту песню прямо сейчас.
2: Давай.

0: Группа Битца, браво, браво, друзья! Браво, это было спасибо, шоу Мурзилки Лайв. До новых встреч в эфире. Спасибо.
1: Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Реклама.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: «Доктор, я боюсь». По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банки обяжут раскрывать полные условия кредитов и переводов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Госдума сегодня приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Как пишет парламентская газета, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. Банк России сможет устанавливать, какую именно информацию финансовые организации обязаны размещать в офисах и на своих сайтах, а также в какие сроки и в каком виде. Предполагается, что сведения о займах, комиссиях и правилах переводов должны быть доступны людям еще до оформления услуги. Это поможет клиентам заранее понимать условия и сравнивать предложения. Документ уже прошел второе и третье чтение в Госдуме. Теперь его должны рассмотреть Совет Федерации и президент.
3: Про туризм.
2: Спрос россиян на отдых на Занзибаре заметно вырос после запуска прямого авиасообщения с Танзанией. Первый рейс из Москвы в Дар-эс-Салам выполнили 2 июля, и, по данным Ассоциации туроператоров, продажи туров по направлению увеличились у ряда компаний. Стоимость тура на 2Х с прямым перелетом в июле начинается примерно от 190 тысяч рублей. По оценкам участников рынка, интерес к направлению может продолжить расти. Подробнее о том, почему Занзибар снова привлекает российских туристов и от чего зависит дальнейший спрос, Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
4: Занзибар был ранее очень популярен, и, например, в 2021 году этот остров посетило свыше 71 тысячи российских туристов. Потом временно не выполнялись прямые рейсы и были только стыковочные перелеты. Со 2 июля есть теперь прямое воздушное сообщение между нашими странами, и Занзибар

0: Зибар является точкой притяжения для путешествий. Возможность в том числе сделать и комбинированные туры сафари в национальных парках Танзании. Но если смотреть на цифры, конечно, конкуренция очень сильная, потому что много предложений по Таиланду, Вьетнаму, Мальдивам, Египту, Турции и есть безвизовый Китай. Основной вопрос – это доступность авиационной перевозки, насколько ее будет много, будет ли она расширяться.
1: Эксперт также подчеркнул, что в случае введения безвизового режима между двумя странами популярность этого курорта может увеличиться.
2: Про фестивали.
1: Сегодня в Ярославле завершается 21-й международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». В конкурсную программу вошли 140 картин из 47 стран. За несколько дней зрителям представили новые фильмы, провели встречи с актерами и режиссерами, а также обсуждения, посвященные семье, воспитанию детей и эмоциональному выгоранию. Среди главных событий фестиваля – мировая премьера картины «На деревню Дедушки 2», которую представил Федор Добронравов, а также показ фильма Романа Курсона «Малыш-каратист». Особыми гостями кинофорума стали ветераны специальной военной операции и члены их семей. «Газпром Медиа Холдинг» выступил информационным партнером фестиваля и пригласил их на церемонию открытия и творческие встречи. Фестиваль проводится в преддверии Дня семьи, любви и верности. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 76 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 86 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: почетный день.
1: Ну, давайте, конечно же, от чистого сердца поздравим всех, кто сегодня стал на год старше. С днем рождения вас еще разочек в прямом эфире Авторадио. Ну, и вы знаете, сегодня, по-моему, у сборной Аргентины в рамках чемпионата мира день рождения. Именно конкретно в рамках этого турнира. Все можно объяснить. Почетный день.
2: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Да, завершен матч 1/8 финала между сборными Аргентины и Турции. Счет 3-2. Невероятный просто камбэк аргентинцев. Но, еще раз подчеркиваю, фараоны вели со счетом 2-0. Они сами упустили все, что у них было. Просто шикарно. Египет тащил мяч от своей штрафной. Передача на Салаха, который из центра выдал пас на левый фланг, куда набежал Зиков. Касание пробил. Мяч попал действительно в сетку, и гол был отменен после фола. То есть мы об этом еще сейчас коротко поговорим. То есть Египет вел со счетом 2-0, да, но забивали они трижды. Египет вот после этого случая, после того, как вмешался ВАР, не расстроился, а главное, на этом не остановился. Салах улетел по центру, сделал пас направо, где Касан выполнил прострел в центр штрафной. Ну а Зиков касание просто вколотил мяч в сетку. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Большой футбол.
3: И пробить не получается. Как опасно могло это быть. По-моему, Кристиан Ромеро. По-моему, ему в плечо мяч попал. И с этого выросла атака сборной Египта. Салах. Салах. Мяч штрафной. Хусейн Хасан заходит в штрафную. Прострел. Удар. И гол. И гол. И гол. Зико. И тут уже мяч не отменят. Опять эта троица. Опять эта троица сотворила гол. Ворота сборной Аргентины.
1: Ну а далее свистать всех наверх. Вторая половина 45-минутки. Аргентина проигрывает 0-2. Разумеется, атаки посыпались просто как град ранним утром. Позиционная атака с правого фланга. Месси выполнил навес на границу вратарской, где Ромеро пробил головой. Вратарь мяч-то рукой зацепил, но он все же влетел в ворота. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: Мяч уходит направо. Там Месси. Подача в штрафную. Вот опасно. Вот удар и вот гол. Все-таки они пробили Шобейра. Все-таки они смогли это сделать. И посмотрите, кто забивает. Кристиан Ромеро, который ушел в чужую штрафную. Там играть в атаке.
1: Первый отыгран. Ну и спустя ровно 5 минут на 83-й минуте встречи Месси навесил на дальнюю штангу, где Лаутаро Мартинес в падении прострелил в центр мяч. Там каким-то образом заметался. Лионель мощно пробил под перекладину и сравнял счет. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: Хотя и сейчас с этим сложности. Вот так через рикошет. И все-таки случился пас штрафную. Пробить не получилось. Вот удар. Вот удар. И гол. И гол. И гол. И гол. Гол. Гол. Гол. Гений! Гений! Месси сравнивает счет!
1: Ну и в данный момент Месси и вовсе лучший бомбардир, но тут ничья. Нужно и дальше что-то делать. Это 5 минут, которые решили все. Вначале вы в шаге от сенсационного поражения от Египта, который играл-то очень хорошо до пропущенных, да, но потом аргентинцы просто вспомнили, что пора спасаться, и сделали это. 92-я минута. Энцо Фернандес. Невероятный абсолютно камбэк аргентинцев. Еще раз подчеркиваю. Лаутаро. Подача с правого фланга. Энцо поймал вратаря на противоходе и головой отправил мяч ровно под дальнюю штангу. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: И дарит мяч аргентинцам. И дарит атаку аргентинцам. Раскрылся Египет и забыл про оборону. И сейчас со всех ног нужно бежать назад. Подача в штрафную. Ой, момент! Ой, момент! Момент и гол! Увлеклись! Увлеклись атакой египтяне и были наказаны. Энцо Фернандес 1-1-ешенек штрафной.
1: Болельщиков Месси, болельщиков Аргентины и в нашей стране достаточно с футбольной точки зрения. Поздравляю с проходом, но я даже боюсь представить, что сейчас чувствуют игроки сборной Египта, которые впервые вообще-то, по сути, вышли в 1/8, так еще и трижды забив, ввели в счете 2-0. Ну а потом, ну просто футболистов класс сработал. Абсолютно волевая победа сборной Аргентины. Естественно, абсолютное отсутствие опыта у Египта в таких матчах, но Аргентина идет дальше. Лео Кампани, несмотря на все сложности, несмотря на незабитый пенальти в первом тайме, иногда полную дезорганизацию, за считанные минуты перевернули ход этой встречи. По сути, Аргентина в футбол играла, по-моему, минут 20, но этого хватило. Еще раз, Аргентина 3, Турция 2. Мы продолжаем следить за матчами чемпионата мира по футболу, смотрим Матч ТВ и слушаем Авторадио. И обязательно, естественно, вернемся в рамках прямых включений.
2: Большой футбол.
4: Реклама партнера трансляции.

0: чемпионат!
1: 18+. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fun.bet. Срок определения выигрышей определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
2: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на авто.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер, и не надо лишних слов.
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Скачивайте отдельное приложение «Озонбанка», чтобы управлять деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 07.07.2026 и может быть изменена. 16+.
0: Реклама.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88. Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот бы можно было весь день играть.
5: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре?
7: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
5: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино.
9: 6+.
10: Авторадио.

0: какой бы дороге и в каком бы пути, друзья, вы ни находились, самое главное, чтобы в этот момент звучала первая автомобильная, потому что лучшие ритмы и самая замечательная музыка, конечно, скрасит любой путь. Ну а над всеми автострадами, над большими освещенными и самыми маленькими тихими проселочными дорогами, конечно, должно звучать авторадио. Это гарантированно. Зовут меня Олег Пивунов. Привет всем, друзья. Если этот вечер встречаете на нашей волне, это замечательно и правильно. Давайте коротать его вместе, ну и уже после дел житейских, рабочих и прочих будем с вами хорошо отдыхать, душевно, что называется. Ну, что хочешь сказать? Только вперед, двигаемся вместе.
1: Тебя

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС регионального характера. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, решение позволит оперативнее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Для жителей региона режим не предусматривает новых ограничений. В ночь на вторник из-за отключения электричества без света полностью или частично остались все округа области. Днем, по данным губернатора, проблемы с электроснабжением сохранялись в 207 населенных пунктах 11 округов.
3: Про топливо.
2: Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер Александр Новак заявил, что особое внимание планируют уделить Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам страны, где сейчас активно идут сельхозработы. Власти продолжат следить за ситуацией, чтобы при необходимости обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов в регионы.
3: Про спорт.
2: Международный олимпийский комитет сообщил, что прежние рекомендации, которые ограничивали участие российских спортсменов в международных соревнованиях, больше не действуют. Одновременно исполком МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России, передает РИА Новости. В комитете уточнили, что при возвращении на международные старты российские атлеты должны соблюдать антидопинговые требования. Вопрос об использовании флага, гимна и другой национальной символики на Олимпийских играх решат позднее. При этом МОК пока не планирует проводить свои мероприятия в России.
3: Про интернет.
2: В России не планируют вводить дополнительную плату за зарубежный интернет-трафик в тарифах мобильных операторов. Об этом, как сообщает Москва-24, заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев. Вопрос о возможных новых сборах затронули депутаты. В ведомстве ответили, что такой вариант не рассматривается. Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев призвал принять меры против использования VPN-сервисов. Он предлагал ввести плату за потребление свыше 15 гигабайтов международного трафика в месяц. Запуск инициативы сначала намечали на весну, а затем сроки переносили. В частности, отмечалось, что вопрос будет окончательно решен после проведения выборов в Госдуму.
3: Про вузы.
2: Российским абитуриентам могут позволить выбирать между ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями. Об этом пишет «Известия». С такой инициативой выступил зампредседателя Комитета Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его мнению, это поможет снизить стресс для выпускников, избежать двойной проверки знаний, а также сделать прием в вузы более прозрачным. Депутат отметил, что подготовка к дополнительным испытаниям может потребовать отдельных курсов, покупки специальной литературы или переезда в другой город. Если инициативу поддержат, то часть региональных высших учебных

0: заведений, вероятно, сможет проводить отбор только по результатам единого госэкзамена. При этом крупные университеты могут сохранить внутренние экзамены на тех направлениях, где необходимо проверять специальные навыки. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 76 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 86 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Как говорится, право на отдых имеет каждый. Чилить так чилить. Давайте этим и будем заниматься. А уж слушателям авторадио просто грех это не делать, потому что есть в прямом эфире у нас все для того, чтобы хорошо отдохнуть этим вечером. Прекрасная музыка, замечательное настроение, ну и мои вам теплые лучи добра и привета, друзья. У микрофона в студии по-прежнему с вами Олег Пивунов. Всем, кто на нашей волне с первым автомобильным настраивается уже на отдых и, собственно, на свершение будущего завтрашнего дня. Привет огромный, друзья. Да, будем покорять завтра те вершины, отдохнув сегодня, которые сегодня, да, собственно, нам казалось и непостижимыми. Делаем это плавно. Привет, страна.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

друзья, какой же трепет испытываю я и уважение к вот к людям, которые бегут, знаете, вперед, опережая рассветы. Ну, вы понимаете, о ком я говорю? Это же рыцари легкой атлетики. Те, кто, невзирая на погоду, в самый ранний или в самый поздний час осваивает городские аллеи и спортивные дорожки в парках. Для того, чтобы быть чуть бодрее, чуть лучше и чуть позитивнее всех остальных. Привет вам, если вы прямо сейчас на пробежке вечерней или продумываете утреннюю, это Авторадио. Двигаемся только вперед с первым автомобильным и отличной музыкой. Меня зовут Олег Пивунов, друзья. Движение у нас только позитивное, только вперед.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: дом построить, нарисуем, будем жить. Ну, в общем-то, я к чему, друзья, что все у нас получится, да, и какие бы задачи перед нами ни стояли, они обязательно будут выполненными. Продолжаем вместе с Авторадио класть легкие мазки на картину этого вечера. Во, как поэтично заговорил-то. Зовут меня Олег Пивунов, привет, страна, во все города вещания. Авторадио, шлю вам лучи добра, большой привет. Ну и, конечно, хочется пожелать вам огромной удачи. Заряжайтесь отличной музыкой, заряжайтесь самыми прекрасными, чудными нотами. Ну и давайте уже как-то расслабимся, отдохнем, забудем трудности ушедшего дня.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец,

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Реклама.
1: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
2: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
0: Авторадио.

чему слова, друзья, когда в эфире Первого автомобильного радио такие прекрасные ноты звучат? Открывайте сердца этим вечером хорошей музыки, и все у нас с вами будет, как договаривались. То есть хорошо и чудесно. Желаю вам удачи и прекрасного отдыха. По-прежнему в студию микрофона Олег Пивунов. Страна, привет! Пусть у каждого из вас все будет хорошо. Я обещаю. Едем дальше.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Дима Билан вручил букеты всем слушателям Авторадио. Теперь вот с тюльпанами и розами, красивые, счастливые, мы едем на встречу своим любимым. В этом путешествии компанию вам составлю я, Олеся Соболева. Ловите привет и лето!

0: И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем.
1: Авторадио.
0: Но весь этот мир.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Пока мы тут с вами покоряем очередную неделю лета, прилетел модный тренд сезона. Теперь носить сандалии с носками – это не признак дурного вкуса. Эксперты по стилю разрешили. Но помните, что не все тренды одинаково полезны. Следуем моде под звуки авторадио. Делайте громче, ловите привет. На связи Олеся Соболева.
1: Бледный

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Отправляемся на поиски любви вместе. Приемник в машине настроен на авторадио. Можно сделать громче. Пристегнулись, улыбнулись и вперед. Меня зовут Олеся Соболева. Ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: break my heart.
1: Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.